обижай и сам не обижайся. Учили меня в детстве родители, когда я, Крылов Илья, под стол пешком ходил. Но пока с этим не столкнешься, не поймешь до конца, что такое обидеть кого-то специально или невольно. Шуткой, поведением, словом, которое не сдержал, хотя обещание давал. Ну, как бы там ни было, что толку обижаться, да? Что было, то прошло. А что будет, мы еще посмотрим. На русском радио все будет хорошо, потому что между нами, ведущими эфира, и вами, дорогие слушатели, любовь и самая настоящая химия. Дима Билан продолжает мою мысль.

притворяться, как будто ее нет, а она есть, а последовать примеру Александра Воробьева и сказать ей привет. Меланхолия, ну, подумаешь, поселилась в душе, в конце концов, это не навсегда же, да? Немножко погрустили, дальше улыбаемся. И кто сказал, что нам не склеить разбитую чашку любви? Можно склеить, ну, хотя бы попробовать, усилия предпринять, воспользоваться самым сильным суперклеем, и все обязательно получится. Я на это надеюсь. И ставлю я, Крылов Илья, вам на русском радио песню Юлианы Карауловой «Разбитая любовь».

0: Алиса Морозова на русском радио 1000 раз. А если этот подарок даже не сколько ценный, а сколько преподнесенный, сделанный с любовью, то почему бы его, собственно говоря, 1000 раз и не подарить, а? Тем более, если человек, для которого мы стараемся и все это делаем, не против, ждет такого подарка и всегда ему искренне рад. Так что для кого-то важны 1000 рублей в кошельке, а для кого-то 1000 впечатлений в жизни. Вот, конечно, хорошо бы одно с другим объединить. Вообще бы сказка получилась.
1: На русском радио Илья Крылов.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

раньше этого мы не замечали, как годы наши быстро летят и все вокруг нас меняется. А теперь, возвращаясь туда, где росли, откуда в большую жизнь, как птицы, мы вылетели, вспоминаем, что и трава там была зеленее, и солнце ярче, и варенье ложка из банки вкуснее, и небо такое звездное-звездное, как больше нигде, и ты вот ночью гуляешь по улице, звезды разглядываешь и мечтаешь. Ну а теперь мечтаем туда вернуться, откуда мы вышли в детство наше, говорим, верните мне мой 95-й, например, или 2000-й. Вот давайте на русском радио вернем сейчас на мгновение год 2002-й, и группа «Гости из будущего» нам сейчас в этом любезно поможет. Илья Крылов у микрофона, вспоминая все самое лучшее, музыкальное, вместе с вами.

тройками, огромными компаниями или даже поодиночке на южных дискотеках, где и чайки парами, и пальмы парами, и море с пляжем тоже пару образовали, и все работает только на одно, чтобы мы с вами хорошо отдохнули, расслабились неделю или две недели своего заслуженного отпуска, как-то незабываемо провели. Наслаждайтесь, кто там прямо сейчас, ну а русское радио скучать не даст, послушаем Звонкова, Андрея Губина, группу «Моя Мишель», ну а в эти минуты Анивар, и пока падает звезда в ее песне, загадывайте желание.

0: песня на русском. Настали лишат ключи,
1: говорят уже не жди. Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Елка и мир открывается в 4:39 по Москве. Ну, не знаю, как насчет мира. Везде разные часовые пояса, время разное. Вот то, что во многих домах одеяло сейчас открывается, это точно. Одна рука появляется оттуда, другая, потом одна нога пол около кровати нащупала, другая нога. Так и встали вы, проснулись и потихонечку пошли в ванную комнату и на кухню. Доброе утро, друзья! Встречаем этот новый день сегодня вместе, 14 октября, среда. Надеюсь, все будет хорошо во всех ваших делах у вас. Только удачи желаю.
2: Отдыхать хорошо, а хорошо отдыхать еще лучше.
3: Хорошо отдыхать вас научит Петр Кузнецов. В среду в 11:30. Русские каникулы на русском радио. Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+. И пусть, куда бы нас ни посылали, везде нам будет хорошо. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Русское радио. Все будет хорошо.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

песню «Синий иней» можно почувствовать себя богиней, если песню ты знаешь, уверенно поешь и классно танцуешь под нее. А вот когда «Синий-синий иней» лег на провода, и в небе темно-синим синяя звезда, ну то есть посиневшая от холода, в данном случае морозца, как ты уже не чувствуешь себя number one, особенно если без шапки, в летних кроссовках и куртки нараспашку мы вышли. Аккуратнее, пожалуйста. Погода, ух, какая сейчас обманчивая. Утепляйтесь, надеюсь, ночью прошедшей вам было не холодно, и утром и днем также будет тепло. Русское радио согревает, я Илья Крылов, и песня в исполнении Максим тоже.

0: когда зонтик, сумку с вещами, ключи от дома потеряешь, ну, хотя бы в бюро находок можно обратиться, а вдруг получится отыскать потерянную вещь, и там она лежит и дожидается своего хозяина. Любовь, если потеряем, все, в бюро находок уж точно ее не найдем. Не придумано оно еще. Бюро находок потерянной любви, как, собственно, и совести, и ума. Некуда бежать и негде искать, если все это мы потеряли. Так что давайте не терять, беречь и держать исключительно при себе.
1: На русском радио Илья Крылов.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января,

0: Рубрика «Любимая».
1: Разбитую любовь не склеить никак.
0: Слушайте «Лучшая любимая» на русском. Реклама на русском.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фит-сервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masla.fit.auto.ru.
11: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
12: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел. Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
18: Да ладно?
17: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
19: Хорошая история.
17: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
20: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
20: 12+.
21: Целый час психолог твердил, что я никому ничего не должен. А потом оказалось, что я должен... 10 000 рублей. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет! Это певица Света, и вы слушаете мою новую песню

0: То, что можно сделать сегодня, как только начинаем переносить дела какие-то на один день, потом еще на один день, а потом и до отпуска, или времени года, да куда спешить, весной сделаю, или летом. Все, закопали навсегда то, что можно было сделать вот здесь и сейчас, посвятив этому какое-то время и приложив немножко своих сил. А все остальное расслабляет нас, выбивает из колеи, из правильного ритма, так что не выбиваемся, и этот день нам только в помощь.
1: На русском радио Илья

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Все будет хорошо.

Согдианой. Музыкальное творение «Позови» на русском радио. Я, Крылов Илья, зову вас в новый час, где, как всегда, будет хитово. Хоровод любимых песен, которые есть только у нас и только для вас. И целых две новинки. Одна от Иракли, называется песня «Не молчи». И мощный дуэт подруг «Как вселенная». Это Татьяна Буланова и Анна Семенович. Готовьтесь, будете знакомиться с композициями, если их еще не слышали. Ну, а пока знакомая и любимая от Владимира Преснякова. Наслаждайтесь и всем добрейшего времени суток.

0: Дмитрий Маликов и «Волшебная моя». Видимо, не только женщина, любимая его, но и музыка, без которой жизнь артиста была бы не такой волшебной. Это, кстати, у Маликовых вообще семейная. Все талантливые и очень музыкальные. Особенно родители, которые недавно отметили бриллиантовую свадьбу. Вот только себе представьте. И Дмитрий, конечно же, очень трогательно поздравил своих маму и папу с этой датой. А мы, Русское радио, тоже с поздравлениями спешим и делимся с вами этой звездной новостью во всех наших популярных социальных сетях, в группах Русского радио. Еще и редкие фото разных лет туда добавили. Красотища! Смотрите в комментариях, присоединяйтесь к поздравлениям и слушайте дальше «Осеннее любимое русское».
1: На Русском радио Илья Крылов. Что слушает страна?
2: Позвони мне, позвони.
1: Русское радио.

0: Новая песня на русском.
1: А ты люби, ее люби, всем сердцем так не смог меня.
2: Всем привет, я Татьяна Буланова.
3: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
2: «Вселенная»
1: на русском.
0: Русское радио.

0: песня на русском.
1: Не молчи, время не бесконечно для нас.
2: Всем привет, это Иракли. И вы слушаете мою новую песню «Не молчи» на русском.
0: Русское радио.

0: Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
5: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
6: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
11: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя. Научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
12: Отдых, выходные.
13: И тут появляется...
14: Следственный комитет!
15: Следствие зашло.
14: Как?
13: Так.
15: Без стука.
13: Ты кто?
14: Спокойно.
13: Это все очень важно для расследования.
15: Скамейка запасных.
14: Ты агент под прикрытием.
12: По особо интересным делам.
15: Новые серии.
13: Ого!
15: А ты видела?
14: Нет.
13: Ну тогда иди и смотри.
15: В четверг в 18:10.
14: Ты бы как это назвал?
15: Вечерний детектив.
12: Где?
15: На канале ТВ-центр.
14: Хорошо, товарищ майор.
15: Возрастное ограничение 16+.
16: Антенна Телесемь. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале года. Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Телесемь. Отдыхайте с нами. 12+.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru. 12+.
17: Ремонт в квартире – лучший способ узнать, сколько неприличных слов знает твоя интеллигентная жена. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Масштабной атаке беспилотников подверглись Москва и Саратовская область. В результате есть повреждения нескольких жилых домов в городе Балаково. Предварительно погиб человек. На месте работают оперативные службы, сообщил губернатор Саратовской области. Что касается столицы, то за минувшую ночь над московским регионом было сбито 116 беспилотников. С вечера вторника во всех аэропортах действуют ограничения на полеты. В Госдуме предложили выплачивать людям компенсации за аварии на теплосетях. По мнению парламентариев, следует автоматически пересчитывать и снижать платежи за коммуналку. Во многих регионах по ночам уже заморозки, однако жители десятков городов сообщают о низкой температуре в квартирах. Осенний всплеск аварий совпал с индексацией тарифов ЖКХ. Это подтверждает отсутствие связи между стоимостью коммунальных услуг и их качеством, подчеркнули в Госдуме. Минпросвещение снизило объем внеурочных занятий для старшеклассников. Ученикам 10 и 11 классов выделят на это 680 часов за два года обучения вместо прежних 700. Каждая школа самостоятельно разрабатывает план внеурочной деятельности. Она может быть посвящена спорту и укреплению здоровья, духовно-нравственному и социальному развитию, интеллектуальным и культурным интересам школьников. Для этого предусмотрены разные форматы, в том числе творческие студии, спортивные секции, олимпиады, конференции, экскурсии и научные исследования. Уровень потребления спиртного среди россиян продолжает снижаться. В среднем житель страны потребляет 7,5 литра спирта в год. По сравнению с концом прошлого года показатель упал более чем на пол-литра. Последний раз столь низкое потребление фиксировали в 1996 году. Однако эксперты считают, что статистика в тот период не отражала реальной картины, так как не учитывала теневой сектор. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Сияет голосами утро. И новый день пришел. У них все будет круто. Все будет хорошо.
4: Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, ненаглядненькие наши! Давайте просыпайтесь скорее! Ой, какой хороший день! Да, это среда! 7 часов практически! И вот смотри, и раз, и три минуточки! Главное на главное для вашего хорошего настроения стартует здесь «Русский перц» на русском радио. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Люди, здравствуйте, родные!
5: Доброе утро!
6: Привычки! Ну что, давайте добавим немножко света.
4: Давай!
5: Давай!
4: Света!
5: Заходи!
6: Ну, на самом деле, как-то темновато стало, ребят, но вы чего вообще?
5: Я не понимаю, что вообще произошло, если честно. Вроде бы жили, не тужили, было все светло.
6: Тут бац, и вырубили свет.
4: И начали тужить, понимаешь?
6: Не, реально, что-то очень темно. Поэтому мы предлагаем прямо сейчас вам побыть поближе у радиоприемников.
5: Взять фонарики в руки.
6: Мы светить будем сейчас просто по полной программе.
4: Навести их на лицо.
6: Кстати, фонарики вам пригодятся, потому что мы сегодня в игрушке «Переперцы» будем петь такую песню.
4: Да, нам нужен свет сценички.
6: Да, да, или из зрительного зала просто с фонариками поддержите нас.
5: Вот, посветите, посмотрите, кто это портит так песню.
4: Посвятите нас в артисты, пожалуйста.
6: Посвятите нам в лицо.
4: Да.
6: А еще у нас будет перченый гороскоп. Тоже подсветим сегодняшнее
4: деньги,
6: будущее.
4: Деньги.
5: Просвечены, все настоящие, не искусственные.
4: И немного песенного материала качественного.
6: Песен будет много. Давайте начнем с этого, конечно. Вот давайте
4: понеслось.
6: Проверим. Да.
0: Русские перцы на русском радио.

0: на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Так, ребятки, люди, которые сейчас находятся в поиске работы, информация для вас. Мы ваши рекрутеры. Смотрите, значит, за пингвинами, если хотите посмотреть, вам могут за это еще и заплатить 230 тысяч.
2: Ничего себе.
1: В Антарктиде сейчас выставили вакансию.
3: А можно отсюда я буду наблюдать за 230?
1: Нет, надо ехать, Антон, потому что пингвины, они как бы сливаются, если ты на камере смотришь. В исследовательский центр Антарктиды ищут волонтеров, которые будут считать пингвинов. Вся работа будет длиться 5 месяцев с включенным трехразовым питанием, супер, проживанием и даже трансфером.
3: Так, подожди, а пингвины это те, которые вот во фраках, да, такие, да, когда будут, да, мероприятия. Не надо в Антарктиду, ребята. 5 декабря золотой граммофон.
2: Вот. А ты знаешь, что нужно перед тем, как поехать вообще в Антарктиду, продезинфицировать свою обувь?
1: Да.
3: Да, перед, да, самолетом, когда входишь, там такой специальный тазик, да, ну вот, ты там ножки паришь, идешь дальше. Вот.
1: Ну, вот, в принципе, ты можешь съездить на золотой граммофон,
3: да, 5
1: декабря.
3: Да, и посмотреть на пингвинов.
1: И сразу же отправиться, ну, как бы порепетировать, вот, а потом сразу отправиться в Антарктиду, и тогда тебе будет легче работать.
2: Присматривать.
1: И 230 тысяч, я просто пытаюсь его как-то
3: сбагрить. А если совместить? Смотри, так все очень просто, смотри, сейчас мне 47, ну, подожди еще немножечко, вот, и все нормально.
1: Тебе рано еще, тебе еще рано.
3: Погоди, а если совместить, если пингвинов пригласить сюда на золотой граммофон?
2: Ну, у нас жарко слишком для них.
1: Да? Кстати, мы с Полинкой гладили пингвинчиков. Да. Это так приятно.
3: Вы гладили пингвинчиков?
2: Угу. Да. В зоопарке в московском.
3: Да. Вот повезло-то.
2: Да.
0: Русские перцы на русском радио.

0: русских перцев.
1: А я вот так всегда тоже делаю. Если я слышу гороскоп, который меня не устраивает, я просто так и говорю, ну и ладно.
2: Правильно делаешь.
1: Да. Вот, овны, послушайте, пожалуйста, внимательно. Сегодня фортуна на стороне самых настойчивых. Не отступайте после первой неудачи.
2: Тельцы, хороший день для крупных покупок. Вы сумеете найти достойный вариант по выгодной цене.
3: Уважаемые близнецы, не верьте всему, что услышите. Сегодня особенно важно проверять информацию.
2: Хорошо, хорошо.
1: Раки, ваше доброе дело не останется незамеченным. Ждите благодарности.
2: А львы, сегодня не стоит давать обещаний сгоряча. Сначала оцените свои возможности.
3: Дева, на самое время проявить инициативу на работе. Ваши предложения найдут поддержку.
1: Весы, сегодня возможен неожиданный поворот в личной жизни. Будьте открыты новым чувствам.
2: Скорпионы, ваша наблюдательность поможет заметить то, что упустили остальные. Используйте это преимущество.
3: Стрельцы, день подходит для общения с друзьями. Не отказывайтесь от веселой компании.
1: Козероги, сегодня придется немножко изменить привычный подход. Зато результат превзойдет ожидания.
2: Водолеи, хорошее время для творчества. Даже самые смелые задумки достойны воплощения.
3: Рыбки, дорогие, вами завершаем. Не переживайте из-за чужой критики. Сегодня важно сохранить веру в собственные силы.
0: Перченый гороскоп на русском радио. Что слушает страна?
4: И как мы не стараться, нига.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
3: Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
5: Thank you.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
5: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
6: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Едем на новом Тена Т9. Обсудим условия.
8: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
9: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
7: Принимается. Тогда с меня маршрут.
10: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Тенет Т9. Пространство для главного. От 3 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
11: Цена действительно на комплект.
12: И все б сбылось, но зазвонил будильник. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: русские перцы. Смеяться обязательно.
1: Поехали в Питер, поехали ко мне. Там начали проводить экскурсии по Мурино и Купчино.
2: А у нас в Москве говорят по Мурину и по Купчину.
1: Ну, зря, главное, в Питере так не произносите. Молодой человек организовывает прогулки, посвященные изучению знаменитых спальничков, спальных районов. Теперь любой житель окраины может узнать о своем доме немного больше. Но во время экскурсии рассказывает о странных памятниках, торговых центрах на ПВЗ, ну и ржавых машинах, которые стоят во дворах годами. Вместо привычных дворцов, музеев, красивых набережных, турист предлагает посмотреть на обычную жизнь спальных районов. Причем даже самые неприметные места здесь становятся достопримечательностями со своей историей.
3: А мне предлагали в Питере там криминальные экскурсии.
2: Так это она и есть.
1: Дорогая, да? Это и есть, да.
3: Да?
2: Это Шмурина.
1: Ну, Купчага. Ну,
3: типа по местам всяких там, да?
1: Да. Вам Купчино с пенкой или без пенки? Ну, так вот, там хорошо.
2: А были у вас несчастные случаи в Мурине были?
1: Я помню, в Купчино был потрясающий, восхитительный клуб, который назывался «Марабу».
2: Это там же?
1: Это, да, ну да, я... Как это было хорошо. Вот, а на Бухарестке что-то...
2: Короче, нам нужно, чтобы ты стал нашим гидом.
3: Да, я уже давно предлагаю.
1: Я тебе отвечаю, гидом буду.
3: По местам Антошки Юрьева.
1: Ой, это от Васьки до... Ой, там...
2: Да, после нашего вот этого вот катерного путешествия я хочу продолжение.
1: Да, давай на катере, ну вот туда.
0: Русские перцы на русском радио.

0: на русском радио.
1: Не, ну можно соли еще добавить.
2: А я бы добавила сырых яиц.
3: Я бы лаврушку бросил.
1: Оригинально.
2: Ну как, почему оригинально? Потому что нам нужны сейчас связки. Нам нужно горло.
3: А горло.
1: То есть яйца для связки получилось у нас.
3: Яйца для связки. Связка яиц.
2: Для связок.
1: Для связок. Хорошо, это прекрасно. Это прекрасный рецепт. И все опытные артисты сейчас с тобой согласились.
2: Ну, Гоголь-Моголь никто не отменял.
1: И Гоголь,
3: хорошая группа, мне очень нравится.
1: Ребят, в общем, нам все это пригодится для того, чтобы исполнить, ну как исполнить, испортить какую-то известную, любимую всеми песенку.
2: А мне кажется, получится сегодня как-то очень необычно.
3: А мне кажется, что как всегда нет.
1: Я с Антоном больше, кстати, согласен. Извини, конечно.
2: Ну ладно, я потому что оптимист.
1: Но наше мужское братство. Звоните, дорогие друзья, у нас сейчас будет игрушка «Переперцы».
3: Да, такое братство сейчас начнется.
2: 8-495-995-105-7.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кредит.

0: Домру Вейв. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Домру Вейв. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-500-202-286-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель. Интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте. BLG X50+. Уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
3: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
7: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
6: Обслуживаться у вас можно?
7: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
8: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
9: Как говорила моя бабушка, степень готовности блина надо смотреть на обороте. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Переперцы на русском радио.
1: Я предлагаю сейчас сделать прям вот концерт, Концертович.
2: Ну прям давай.
1: Давай.
2: Прям нормально объявим, нормально сделаем.
1: Итак, дорогие друзья, присаживайтесь.
2: Дамы и господа.
1: Прозвучал третий звонок.
3: Просьба выключить свои мобильные устройства.
1: Всем, кроме нашей слушательницы Надежды.
2: Наденька дозвонилась из Омска. Надя, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Надечка.
5: Здравствуйте.
2: Наденька, вы в курсе, что рано утром вы попали на концерт? На концерт группы «Русские перцы». Вот так вот.
5: Я очень рада.
2: Да, а мы-то как рады.
1: Мы счастливы.
2: Мы концерт даем только утром, ну, чтобы...
4: И один раз в неделю.
2: Один раз в неделю, да.
1: Ну, хорошего понемножку.
4: Буквально 30 секунд он длится.
2: Хорошего понемножку. Зато такой солдаут.
1: Конечно.
2: Кто еще набирал 150 миллионов человек на концерт?
4: Никто. Никто,
1: мы не балуем вас своими выступлениями.
2: Причем это не полный концерт, у нас сингл.
1: Да, кстати. Ну, у нас будет скоро и альбом.
2: Да. Да, да, для рисования желательно.
1: Итак, дорогая Наденька, чем вы занимаетесь в Омске, скажите нам, пожалуйста.
5: На работе, работаем.
1: Кем?
5: Ведущий бухгалтер.
1: Ведущий бухгалтер. Значит, у вас на столе сейчас в вашем офисе ваши бухгалтеры.
2: Счеты.
1: Счеты. И есть наверняка у вас какая-то посуда офисная, ну, из которой вы пьете чаек.
2: Ну, чашка.
4: Кофеек.
2: Правильно?
5: Ну да, естественно.
4: И какого цвета ваша кружечка, которая стоит на столе?
5: У меня белая.
2: Мне очень нравится, когда мы задаем вопросы вот людям, которые занимаются финансами или там, знаешь, или банковский сектор. Да, у них всегда такой, знаешь, окраска голоса. А с какой целью интересуешься?
1: Долго думают, чтобы лишнего не сказать. Чего правильно надо? Делаете, Надежда. Да. Хороший бухгалтер — это тот, который хорошо умеет молчать.
4: Да.
1: Итак, Наденька, сейчас вам предстоит послушать фрагмент известной песни. Мы все согласные буквы заменим на «б».
2: На что?
1: На «б».
2: На «б»?
1: Ну, белая.
2: Белая?
1: Б. А да. «Б»? Будем «б».
2: То есть она не белая, она белая?
1: Белая.
2: Хорошо.
1: А, кстати, давайте попробуем так.
2: Это, конечно, это, ребята, это...
4: Давайте соберемся и сделаем.
1: Итак,
4: это красиво.
1: Смертельный номер!
2: Раз, два, три, четыре и...
1: Б.

0: Ну, хорошо, что здесь не было речитатива вот этого.
1: Да, позовите, пожалуйста, клининг сюда.
2: Ну, по первой строчке можно проявить.
1: Я не знал, что у нас такое слюноотделение, ребят.
0: Хорошо, что мы далеко друг от друга сидим.
1: Мне надо вытереть микрофон срочно.
0: Так, а Наденька, вы здесь с нами?
2: Да ну вас.
3: Да.
0: Ну и как у вас успехи в отгадывании этой композиции?
1: Первый ряд зрительного зала сегодня оказался немножечко
0: влажный. Да что, Надь, вы же это, знаете эту песню 100%.
1: Да.
0: Вы обожаете эту группу, вы обожаете солистку этой группы.
2: Абик и Баби.
0: Да. Бибиль ее зовут.
2: Бибиль.
1: Бибиль Оглы.
2: Бибибиль.
3: Сивиль.
0: Ну-ну. Да, вот в верном направлении теперь песню отгадать осталось.
1: Нам надо, чтобы вы ее спели.
2: Биби-бабибой.
0: Ну, либо...
1: Биби-бабиба.
0: Если вы ее не споете, споет оригиналы, но вы тогда остаетесь без колонки.
1: Наденька, ну давайте, давайте.
2: Боби-баба-би-баба.
0: Боби-баба. Боби-би-баба.
1: Я второй раз этого не выдержу.
0: Надь, 3, 2, 1. Вариант песни.
1: Ну, мы пробовали вас, конечно, натянуть на победу, но не получилось.
2: Доброе утро,
1: к сожалению.
2: Дмитрий.
1: Ну, не получилось. Ну, что ж поделать, Наденька, ну, простите.
0: Ну, да, ну, такая сложная песенка. Не расстраивайтесь, Наденька, позвоните нам еще раз. Мы вам с удовольствием еще споем.
2: Звоните, русские перцы натянут вас на победу.
4: Переперцы на русском радио.

0: спонсор часа ООО «Лаборатория Гемодест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.
2: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха – около 24 градусов тепла. Ветер западный.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Реклама на русском.
4: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
5: Кто это везет миллион на новенькой машине?
6: А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
7: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и варианте получения на чебан-дефис-промо.ру.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение «Яндекс.Еда».
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
11: Командные випки на 5 мест.
10: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
11: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
10: Клуб CyberX.
11: Мощное железо и топовая периферия.
10: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
11: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
11: Круглосуточно.
12: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
13: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. С начала суток силы ПВО сбили 180 беспилотников на пути к Москве. На местах падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего в сторону столицы летели почти 500 БПЛА. Со вчерашнего вечера ограничения на полеты действовали во всех аэропортах московского авиаузла. Более 30 самолетов были направлены в другие города. Сейчас ограничения сняты. В Домодедове и Шереметьеве предупредили о возможных изменениях расписания рейсов. В Москве и Московской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильных дождей. Об этом сообщили в гидрометцентре. По данным синоптиков, дожди ожидаются в зоне малоподвижного атмосферного фронта. В отдельных районах столицы за день может выпасть до 10 миллиметров осадков. Сегодня в течение дня в городе будет максимум плюс 11 градусов, а предстоящей ночью похолодает до плюс 4. Со следующего года школьники старших классов должны будут изучать не менее одного произведения литературы народов России в каждом классе. Это предусмотрено новым образовательным стандартом. В перечень авторов вошли чувашский поэт Геннадий Айги, дагестанский поэт и прозаик Расул Гамзатов, татарский поэт Муса Джалиль, башкирский поэт Мустай Карим, балкарский поэт Кайсын Кулиев и другие. Школьники должны будут знакомиться с содержанием и ключевыми проблемами произведений отечественной и зарубежной литературы. И о спорте. Российский полузащитник стамбульского Галатасарая Алексей Батраков открыл счет в матче основного этапа Лиги чемпионов против Барселоны. На его клуб проиграл дома со счетом 1-4. Это был первый гол россиян в Лиге чемпионов с декабря 2021 года и первый гол россиян в ворота Барселоны в Еврокубках с февраля 2011 года. В Москве 8 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.
2: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября в автосервисах «Фит Сервис» диагностика ходовой части бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Запись на free.fitauto.ru.
3: С утра идут на ура! Русские перцы на русском радио.
4: Дорогие друзья, второй час в компании главного утреннего шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Димка Морозов тут?
5: Есть.
4: Полинка Жукова тут?
6: Здесь я.
4: Антон Владимирович Юрьев тоже тут. Здравствуйте.
5: Ура, все в сборе.
6: Доброе утро.
5: Вот это да, никогда такого не было.
4: Мы тут.
6: Никто никуда не ушел, мы все здесь. Я хочу рассказать вам, что я вчера начала новую главу. Новую главу в спорте!
5: А, это книга такая, как у Маркса «Капитал», а у Полинки книга «Спорт».
4: Да, и такого «Капитал-шоу» «Спорт».
5: Новая глава. Так, что там?
6: Ну, я просто каждое утро заставляю себя делать зарядку, пока чищу зубы, вот эти все дела свои делаю. 5 минут, друзья, мне нужно 5 минут, потому что я знаю, что от этих 5 минут очень большой толк. Не так это сложно делается, вот я вам честно признаюсь.
4: Верю.
6: Вот я вот каждый раз...
5: Это не опасно?
6: Нет, это не опасно, это очень полезно. Я находила себе много раз уже после отпуска, никак не могу просто снова вклиниться в эту спортивную колею, находила себе оправдание. Ну, Полин, ну завтра, ну давай, может, на следующей неделе. Ну сейчас что-то вообще не
5: хочется. Вообще, кто придумал этот спорт?
6: Не знаю.
4: Кто придумал, скажи, этот бег.
6: Ну просто после, понимаете, после отпуска так чувствуется, что джинсики тяжело застегиваются до сих пор. А у нас впереди столько мероприятий торжественных, где нужно
4: блистать. Да, если прямо на краснодарской джинсы лопнут, это вообще приятно.
6: Это не очень, камильфо. Поэтому уж, ну что, все, я себе больше не даю никаких завтра. Вот сейчас. Вот сейчас буду делать зарядку. Понятно вам?
4: Давай подождем немножко.
6: Нет, сейчас буду делать.
5: Мы зрители. Мы лучше посмотрим.
6: Вы смотрите, я буду ее делать.
5: Окей.
6: А наши слушатели пусть ответят на вопрос, какое дело вы постоянно откладываете на потом, хотя оно занимает всего лишь 5 минут. Вот у меня зарядка, откладываю ее на завтра. Вот сейчас буду делать. Понятно?
5: Давай, делай, мы посмотрим и почитаем сообщения наших слушателей в Максе и ВКонтакте. Пишите.
4: Жги!
3: Русские перцы на русском радио.

0: Русские перцы. Настроение на плюс.
1: Ну, расскажите, что вы откладывали долгое время на потом, хотя 5 минут это занимает.
2: Вот Анютка пишет нам: каждый день собираюсь перекинуть фотографии на компьютер, но мне вечно блом, хотя время займет не так много. У меня, честно говоря, тоже с этим проблемы. Уже 1 000 000 лет хочу все распечатать, да, сделать какой-нибудь альбом и так далее. Вот руки не доходят. Вот обязательно. Я не знаю, на пенсии, что ли, буду этим заниматься.
1: Да, я на пенсии
3: давай
1: тоже
3: вместе
1: думал. Мы же с Антоном договорились, что мы, когда выйдем на пенсию, ну, он меня
3: уже не будет.
1: Он меня дождется. И мы с ним будем распределять наши носки, вот эти однопарные.
2: Я вам уже своих закину.
1: У которых нет пары, которые куда-то исчезли. И вот мы с ним бы сели на лавочке, и кто-то семечки грызет, а мы вот носки бы перебирали. Но в итоге я не выдержал. Короче, это дело бы тоже заняло не очень много времени, но я не выдержал, нервов не хватило.
3: Вот
1: я свои выбросил.
3: Нелепое времяпрепровождение.
1: Так что, да. Антон, на пенсии ты будешь без меня делать эти делишки.
3: А сейчас мы типа вместе. Ну ладно.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Как отлично провести выходные?
4: Конечно, в «Алания Синема».
5: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
4: Уютные кинозалы, невероятный звук
5: и великолепная картинка.
4: Ежедневно с 10 утра.
5: «Алания Молл».
4: Московское шоссе 3К.
6: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и собери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
8: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
9: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки Lancolor 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
10: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная 19, напротив аэропорта.
11: Кому-то везет. А кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
12: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban-promo.ru.
13: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой.
15: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 0.

0: «Русские перцы». Смеяться обязательно.
1: Вот нам, кстати, тут Вика написала, она говорит, а я отказываюсь ходить к стоматологу, хотя там на самом деле дел, ну, на мой взгляд, на 5 минут, но я боюсь.
2: Я тоже боюсь.
3: На 5 минут и 5 миллионов, по-моему, нормально. Ну,
1: кстати, да.
2: Да, я тоже очень боюсь к ним ходить.
1: И мы боимся, причем не боли в этом кресле, мы боимся потом счета.
3: Конечно, только что Димка говорил про свои пенсионные отчисления, а вот как бы раз и потратил
1: я
3: сразу их.
1: Я каплю еще себе на частички, на это, на протез, чтобы,
3: ну, молодец, правильно,
1: чтобы
3: правильно,
1: все было
3: правильно.
1: Хорошо.
3: А я подарю тебе красивую чашку, чтобы ты челюсть туда.
2: Ой, да, да, кстати, можно подарить и такое.
3: Зубки купаются.
2: Анастасия нам написала. Я себе с мая месяца каждый день говорю, что нужно перебрать вещи в шкафу на дочкиной полке. Но это действие постоянно откладывается. Вообще разобрать шкаф.
1: Да.
2: Вообще, это даже,
3: вообще,
2: знаете,
3: это история целая.
2: Два раза в год даже сделать это действие, заменить летнее на зимнее, зимнее на летнее, это уже тяжело.
1: Это подвиг.
2: Это да. Просто неохота делать.
1: Ну, сделайте. Я вот в эти выходные я этим занимался. Такой кайф после этого, да. Такое удовольствие.
3: Я все перемерил.
2: А мне приходится пока в босоножках ходить.
1: А мне приходится два мешка выбрасывать потом.
2: Ты как-то зажиточно начал жить.
1: Очень много... я просто очень много...
2: Зарабатываю.
3: О, доброе утро!
1: Нет, я не про это. Я про то, что я очень долгое время копил барахло и хлам. Поэтому вот пришло время выбросить это все. Занимает 5 минут реально.
3: Расхламление.
1: Да. Но потом такое счастье. Я выбросил наконец-то коробку с коробками. Вот у вас пакеты с пакетами, а у меня коробка с коробками.
3: Пакеты с пакетами нельзя выбрасывать.
2: Конечно, не святое.
1: Надо ими пользоваться, потому что через год этот пакет превратится уже в тыкву.
2: А у меня картонные пакетики, знаешь, из бутиков.
1: И кто тут про богатство рассказывает?
3: Ничего себе!
0: Русские перцы! Русские перцы! На русском радио! Мобильное приложение русского радио. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
4: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
5: Сейчас 21 век, ваше величество.
6: ОСАГО в Альфа-страховании.
7: Вот настоящий порядок.
8: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
4: Красота-то какая, лепота.
9: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
10: Основание рейтинга всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
11: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
14: Да ладно.
13: На Авито авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
14: Хорошая история.
13: Запчасти с гарантией производителя – это Авито авто.
15: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
16: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
17: Начните с легкого старта. С программы «Чанган Лайт». Изящный «Юникей» от 3 миллиона 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+ от 2 миллиона 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллиона 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
18: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+ в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на чанган.авто.ру. Не оферта. Предложение ограничено.
19: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
20: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
21: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление.
7: Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
21: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый – значит выгодный. Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
22: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
23: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
24: Вы заметили, что люди, имеющие одну с вами точку зрения, как-то красивее остальных? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Тут на ура! Русские перцы на русском радио.
1: Какое дело вы постоянно откладываете на потом, хотя оно занимает вообще всего лишь 5 минут.
2: Вот у Ирочки, у ребенка на пижаме по плечевому шву начала образовываться дырка. И вот она уже достигла 6 сантиметров, а вдохновения взять иголку нет. Из Слободского. Ирина и Наташа нам пишут, повара.
3: Нормально.
2: Да.
1: Ну что нормально?
2: Возьмите, зашейте дырочку.
3: Не надо. Да. Новое купить.
1: Наталья нам написала: я каждый день обещаю, что все, буду новой версией себя. Сяду на ПП, перестану ругать детей за бардак в комнате. Ох уж это я. Каждый день одно и то же.
2: Это правда. А вот у Маргариты тоже классное дело, которое она откладывает на потом, это протереть пыль на одной полке.
1: Угу.
2: Маргарита, вот купите себе вот эту метелочку специальную, и знаете, какой есть лайфхак?
1: Какой?
2: Значит, надо ее потереть об обычный пластиковый пакет. Она наэлектризуется, да, и она собирает сама пыль. Вы просто проводите, и она сама все на себя собирает.
1: Прям все-все?
2: Очень легко. Ну, все, что надо, она соберет.
1: Ага.
2: Все, что не надо, оставит.
1: А вот здесь нам еще одна Маргарита написала, что она никак не может все заменить лампочку в фаре автомобиля. Маргарит, а где мужчины в вашем окружении?
3: Кстати, что это такое?
2: Ну, они, наверное, не оплатили эту лампочку. Сейчас они, кстати, такие дорогущие.
3: Ну, лампы дорогие сейчас.
2: Да,
3: лампы. Да будет свет.
2: Они, причем, знаете, это не просто поменять лампочку. Там, если откроете капот, там вы увидите такой пластиковый чемодан практически. Вот там, в этом чемодане, кроется аппаратура для подсветки.
3: Угу.
1: Обалдеть.
2: Там все очень сложно. Поэтому, Маргарита зовут?
1: Да.
2: Пожалуйста, найдите Электрика себе обратить. Мастера, да, который вам это сделает. То, что сама вы точно не справитесь.
0: Русские перцы на русском радио.

0: на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Все, ничего больше мы не откладываем. У нас уже все хватает всего.
2: Хорош, все уже.
1: 10 тысяч рублей есть.
2: Да.
3: Не, ну мы их отложили как раз для того, чтобы вам сегодня их отдать.
2: И пересчитали неоднократно,
3: пересчитали.
2: Чтобы успокоиться.
3: Вчера, кстати, у нас прекрасная была слушательница, которая сыграла отлично в первом раунде, забрала 5 тысяч рублей.
2: Да, и Димка расстроился, что она соскочила
3: от десятки отказалась. Но мы будем надеяться, что сейчас позвонит кто-то смелее, кто-то храбрее, кто заберет 10 тысяч.
1: Ну да, давайте. У нас вообще, по-моему, после отпуска еще никто не забирал 10 тысяч. Угу. А уже скоро новый отпуск маячит.
2: А мы очень хотим их отдать.
3: Да, ребята, имейте в виду, в ноябре у нас отпуск, поэтому, пожалуйста, сегодня заберите 10 тысяч, и тогда у вас будет возможность отправиться в отпуск тоже.
2: Да, куда-нибудь в область, к примеру.
3: До Дубны, например, доехать.
1: Да.
3: На да,
1: Дмитрий. Или просто в парк погулять.
3: Или в Калугу, там тоже хорошо. Все, ребят, давайте, звоните. 8495-995-105,7. Игра против правил.
0: Русские перцы на русском радио. О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. Афиша на русском радио. Реклама на русском.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: У меня дело выгорело. И сам я выгорел.
7: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант. За уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
10: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
11: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес». И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru.

0: все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
1: Хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
2: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
11: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: Когда мужчина говорит, что внешность не главное, он имеет в виду свою собственную внешность. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
13: Новая песня на русском.
14: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути.
15: Всем привет. Это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
13: Русское радио.
15: За

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Дорогие друзья, прям сейчас начинается игрушечка, где можно заработать денежки. За нас дозвонилась Гузель, вот из Санкт-Петербурга. Сейчас будет играть, выигрывать, вот, получить денег, наверное.
2: Гузель, кстати, переводится как красавица.
3: Ух ты.
1: Да, конечно.
2: Гузель, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте, совершенно верно. Очень вот. Рада вас слышать.
3: А мы вас очень рады слышать.
1: Да.
3: Вы же не на громкой связи?
4: Нет.
1: Вот, видите, вот Гузель переводится как красавица, а Дима переводится как подхалим. А давайте, дорогие друзья, сейчас поиграем. Правила вы знаете, Гузель?
4: Да, знаю.
1: А, точно? Ну, повторите нам. Мы-то не знаем, мы забыли.
4: Отгадываем вопросы, отвечаем идентично, но как бы наоборот.
2: Ну,
1: идентично, но
2: да.
1: Как бы наоборот.
3: Да. Хорошо, вы можете запутать любого, Гузель.
1: Да.
3: Идентично, но наоборот.
2: Ну, похоже, но не так, как надо.
3: Да.
2: 20 секунд у нас будет длиться раунд. Гузель, пожалуйста, говорите громче, потому что вас слышно плоховато.
1: Да.
2: А нам хорошо. Надо понимать, что вы отвечаете, окей?
4: Окей.
2: Все.
1: Окей.
3: Окей. Да.
2: Время пошло.
1: Поехали.
2: Удачи.
1: Как называется детеныш овцы?
4: Теленок.
1: Чем забивают гвоздь?
4: Топором.
1: Какая страна славится пирамидами и сфинксом?
4: Индонезия.
1: Что делает медведь зимой в берлоге?
4: Прыгает.
2: Ну, в принципе, успели.
1: Ну, в принципе, допрыгался медведь. Да,
2: да,
1: все,
2: да прыгает да, он да, там.
1: Да.
2: Зимой в берлоге.
3: 4000 рублей!
4: Ура!
2: Ура!
1: Ура!
2: И знаете...
4: Спасибо!
3: Это вам спасибо!
2: Вам спасибо,
3: Гузель. Вы все старались, вы все сделали правильно, вы умничка.
2: И хорошая новость, знаете, какая?
1: Спасибо. Какая?
2: В том, что Гузель сейчас не придется становиться перед этим тяжелейшим выбором. А так 4000 забрала и спокойно.
1: Да? А ты уже с самого начала там начал, да, откатывать? Типа, красивая, ну, давайте поиграем, давайте
2: я хотел. Я хотел, чтобы она забрала десяточку. Ну ладно, 4000 прекрасный результат, Гузель.
1: Да, мы вас обнимаем, моей родине, привет!
3: Да, пока-пока!
0: Игра против правил на русском радио.

0: Спонсор часа ООО «ФИТ Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября замена масла в двигателе бесплатно при его покупке в автосервисах «ФИТ Сервис». Запись на maslofree.fitauto.ru.
1: Русские перцы на русском радио.
2: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер западный.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
4: Реклама на русском.
5: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ первый этаж и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон первый, всегда первый.
6: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели Гранд и мультибрендовом салоне Мебельный континент. Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. Гранд, Гадиева 81А, Мебельный континент, Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 95 58. МРТ-эксперт. Барбашова 64А. Возможно, противопоказание. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года
6: без первого взноса и переплаты.
8: В Мебельном континенте. Барбашова 72.
9: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Качество и справедливая цена – это наш принцип работы. В магазине сантехники «Ёж» вы не переплачиваете за бренд или не ждете доставку из другого города. Мы предлагаем сантехнику от лучших производителей. Магазин сантехники «Ёж». Международная 2В.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Осень – время перемен в «Артиге». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Артига» – территория минимальных цен. Подробности у консультанта.
14: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
15: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Власти хотят создать единый реестр перекрытых дорог. Сегодня в Госдуме законопроект по этому поводу будут рассматривать в первом чтении. Согласно проекту поправок, который подготовили в Совете Федерации, все ограничения и перекрытия на дорогах в стране соберут в едином реестре, доступном водителям, а владельцы трасс будут обязаны сообщать о них заранее и по общим для всех правилам. Это повысит безопасность дорожного движения, считают авторы инициативы. На Кубани ввели режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефтепродуктов. Он действует в Геленджике и Новороссийске. Морской спасательной службе рекомендовали принять меры для предотвращения выбросов нефтепродуктов на береговую линию, а профильным ведомствам информировать население. На прошлой неделе танкер под флагом Либерии подвергся удару безэкипажных катеров у побережья Сочи. В результате атаки на судне загорелась нефть. Мировые продажи смартфонов в третьем квартале года упали на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый низкий уровень с 2012-го, отмечают маркетологи. Снижение объясняется дефицитом компонентов памяти, поскольку резкий рост цен на микросхемы привел к увеличению производственных затрат, и производители повысили цены для потребителей. Мировые цены на смартфоны в этом году поднялись примерно на 20%. По итогам продаж в третьем квартале Samsung продолжает удерживать первое место, имея 23% доли рынка. Apple занимает 22%. Минздрав назвал регионы России с наименьшей долей курящих. Лидерами стали Чечня, Краснодарский край и Ингушетия. По оценкам Минздрава, в сентябре курящих в Чечне было 0,2%, в Краснодарском крае 4,5%, а в Ингушетии 6%. Также небольшая доля курящих была отмечена в Туве, Дагестане и Ямало-Ненецком автономном округе. В Москве 9:02. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: перцы на русском радио.
1: Русские перцы.
2: Начало 10-го в российской столице, а это значит, что уже третий час главного утреннего шоу страны «Русские перцы» продолжает свою работу. И мы что делаем сейчас? Мы сейчас приветствуем аплодисментами Полиночку Жукову.
3: Доброе утро!
2: Так, забросайте своей любовью Антона Юрьева. Лови, лови, лови, все сердечки.
3: Все тебе,
2: все тебе, все
4: а
2: тебе,
4: лайки. Цветы, мягкие игрушки на сцену, где стоит Дима Мороз.
2: Спасибо. Вот это утро, вот это я понимаю,
4: на
2: среда.
4: Тенишки.
2: 14 октября. Мы с вами, между прочим, на экваторе осени уже.
3: Да, кстати, уже совсем скоро, уже Новый год.
4: Желтый лист осенний.
2: Поэтому, если вдруг вы с кем-то договорились встретиться, давайте уже после майских.
3: Ну да, ну да, там уже чуть-чуть.
4: Нормально,
2: это Москва, Катюнь, здесь все так, здесь такие категории встреч. Ну, ребята, а с вами мы встречаемся уже сейчас в нашем эфире, потому что вы продолжаете писать нам сообщения по нашей сегодняшней теме.
3: Какое дело вы постоянно откладываете на потом, хотя оно занимает всего 5 минут? Вот не откладывайте на потом, напишите нам свою историю, в мессенджеры пишите.
4: Да.
3: Все работает.
4: А если это дело не на 5 минут, а на час потом затягивается, тоже все равно напишите фотографию.
2: Очень ждем.
4: Давайте пишите. Как вы в одежде в шкафу
2: сидите. Ждем, ждем,
1: ждем. Русские перцы.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов. Спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ну, что вы все время откладываете на потом? Расскажите нам, пожалуйста. Вот Ирочка написала. Я настраиваюсь на глажку белья, постирушки быстрые. А вот придумали бы вообще машинку для глажки, чтобы всякие вещи быстро гладить?
2: Только и есть они.
1: Да, но они очень дорогие.
3: Да. А дорогие не всегда нормальные, потому что я однажды вот засунул туда рубашку, да, и, короче, ну, рукава нет, и ворот нет. И я думаю, ну как так-то?
2: Ну, кстати, да, не все она.
3: А суперпрофессиональный, когда ты вот на манекена прям, знаешь, надеваешь, и то он делает так.
2: Да, и все.
3: И я думаю, ничего себе какая. Я посмотрел, сколько стоит, 420 тысяч. Да, привет.
2: А мне нравятся вот эти большие промышленные, которые просто не гладят.
3: Да, вот так вот.
2: Да.
1: Приятно. Можно вообще не гладить.
2: А, вот сейчас, да, кстати, ребят, сообщение дефис Кометы. Боль от так. Юлечки. Ее пятиминутное дело, которое она постоянно откладывает, это ответить на голосовое сообщение от подруги. Юлечка, сейчас в вас полетят. Полетят, конечно, какие-то гневные
1: голосовые.
2: Слова.
1: Да, нет,
3: если голосовое, там минут на 20.
2: Потому что знаете, как она делает, значит, вот. Она его послушает, мысленно она ответ уже сформулировала, и как будто бы уже ответила. А то, что надо кружочек записать ответный или текст набрать, это как бы уже все. Она это откладывает на часы, иногда даже на дни.
3: На X4.
2: Юля, вы чего? Вообще?
1: Что сразу не можете, раз сформировали уже ответ, но запишите ответьте, его.
2: Да хотя бы какой-нибудь смайлик. Вот я, кстати, тут добавил себе набор стикеров с поросятами. Ага. Помогают в любой ситуации. Там такие классные поросятки.
1: А что ты мне еще не присылал?
2: Как
3: ну, потому что на самом деле, я хочу сказать, там стикеры с нашим с тобой изображением.
1: Понятно.
2: Я тебе сейчас пришлю поросенка.
3: Я бы тебе еще не хрюкал мордой.
2: Подложу тебе свинью.
1: Давай.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
5: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки Lancolor 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы, нужное рядом.
7: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели Grand и мультибрендовом салоне Мебельный континент. Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. Гранд, Гадиева 81А, Мебельный континент, Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка по Тибибанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риск.
8: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
9: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок. Вместе и вряд ли получение на чипон дефиспрома.ру.
10: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню Палермо можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. Арктика – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
3: Встаешь в 6 утра, буди кота, потому что нефиг тут.
11: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: на русском радио.
1: Димка, ну все, хватит уже откладывать на потом свою историю. Рассказывай, что ты откладываешь?
2: Можно я сначала просто сообщение Катеньки прочитаю, потому что это всех касается.
1: Ну ладно.
2: Она забывает белье на сушилку развесить после стирки.
3: Ой,
2: потом это... она это забывает, все это там закисает. И, в общем, надо стирать это по второму кругу.
3: Это нормально, у меня пару раз так было. Я два раза делал полоскание, вот, потом дополнительное полоскание. Я...
1: Ну да.
2: И надо вот послушайте совета. Сушку, ну, машинку да. с сушилкой, да. Но только надо тоже переложить туда эти вещи.
1: Да. Ну, надо.
2: Вот. Это. Короче, ребят, не стирайте на ночь. Потому что если память. Вы... Да, вы забудете просто.
1: Ой, ну сразу зумеры эти вспоминаются, новость, которую мы на этой неделе рассказывали, что они вообще не умеют пользоваться стиральной машинкой.
2: Да.
1: Они, может быть, и хорошо.
3: Да, конечно, какие завязывать не умеют. Может, подарить им бизиборд?
1: Нет, может быть, это и хорошо, понимаешь?
2: Не, может, нам открыть просто какие-то курсы для зумеров, вот эти вот элементарные вещи.
1: Или там, прачечную.
2: Отложим это
3: и заработаем
2: пока. Отложим эту идею не в долгий ящик. А я хочу сказать, что я, наверное, как многие мужчины, откладываю на потом постоянно уборку по местам разных вещей. Вот все говорят, вещи должны иметь свое место.
1: Да.
2: Я никак вот не могу понять, где у меня место для чего. Все время оно разное. Долго могут валяться носки, брюки не на своем месте. Хотя это занимает буквально 5 минут. У меня раньше посуда лежала в раковине. Потом я понял, что нет, вот все равно ее придется мыть. Лучше я сейчас потрачу на это 5 минуточек и буду спокоен. Я буду проходить мимо пустой раковины, и мне будет счастье.
1: Пора, знаешь, вот это вот шоу был «Холостяк». Новый сезон делать с тобой. Вот уже все. Ну пора, Димка, завязывать с холостяцкой жизнью.
3: Да. Димастяк, ой, вот, так шоу назовем.
2: Нет, я как Мягков, знаешь, в «Иронии судьбы», который говорил, что вот она будет мелькать туда-сюда, туда-сюда. А у меня нервы, извините, уже не железные.
1: Она мелькать будет туда-сюда, чтобы твои вещи на место класть.
2: А, ну это можно.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Мобильное приложение русского радио. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
4: Казань брал, Астрахань брал.
5: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
6: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа – все под контролем.
7: Красота-то какая, лепота.
8: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
9: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
10: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
12: Начните с легкого старта с программы «Чанган Лайт». Изящный «Юникей» от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный «CS-75+» от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный «Юниви» от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким «Чанган» стартуете вы. «Чанган» – инжиниринг эмоций.
13: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. «Чанган Юникей» в комплектации «Комфорт». «Чанган CS-75+» в комплектации «Комфорт». «Чанган Юниви» в комплектации «Люкс». Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
14: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
15: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
16: Капсикам.
15: Маме скрутила шею весной.
16: Капсикам.
15: Плечо подмывает у сына порой.
16: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
15: Капсикам. И боль на удалении.
16: Капсикам. Моя сила в движении.
17: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
18: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Havail.kr. Узнайте больше на Havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
19: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый – значит выгодный.
20: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
21: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
22: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
23: Обращаюсь ко всем, кому было жарко. Но сейчас-то норм, все устраивает. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: песня на русском.
1: Давай на самый верх, пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио. Русское.

0: Русские перцы. Настроение на плюс.
1: Ну-ка, расскажите нам, что вы откладываете в долгий ящик, хотя это вообще занимает 5 минут.
2: Да, Татьяна написала нам. Это действительно боль для каждого из нас. Я с каждого понедельника хочу сесть на диету, чтобы похудеть. Но приходит понедельник, и я говорю себе, ладно, со следующего.
1: Потом. А вы начните со вторника.
3: Доживем до понедельника, дожуем до понедельника.
1: С четверга, в принципе, можно начать.
2: С любого
3: дня. С сегодняшнего дня начать.
1: Да вот, прям с 10 часов давайте.
2: Ой, ну а как же та вкусная булочка, которая лежит?
1: Подожди, вкусную булочку можно съесть в 9.55.
2: Ага.
1: А потом сесть на диету до 9.56.
2: До 15 часов?
1: Да.
3: Нет, там же после 6 есть нельзя. А вот после 11 есть можно.
1: Можно. Да? Такое интервальное голодание.
3: Да,
1: вот
3: да,
1: с 10
3: только
1: часов.
3: Интервалы маленькие.
1: Ну, такие, ну извините.
2: Каждые полчасика нужно есть.
3: Да. Вечером сделаю открытие, ребят.
2: Какое?
1: Холодильника.
2: Здесь еще одно есть сообщение. Любочка нам написала. Она никак не может довязать мужу джемпер. Осталось только сделать воротник, но что-то все не идет. Уже 3 года лежит.
3: Джемпер. Ну, давай я довяжу, ладно, господи, несите.
1: Кстати, шоу. У Антона и спицы есть.
3: Да,
1: давай. Или ты крючком?
3: Нет, крючком не умею, спицами могу.
1: Сколько у тебя, 4 или 8?
3: Я могу и 2, и 4.
1: Какой молодец. А у тебя там есть эти шарики на концах?
3: Шарики на концах?
1: Да.
2: Ты о чем сейчас?
1: Про спицы. Ну, такие.
3: Да, мы про эти игры в ролях. Дима Морозов, Антон Юрьев.
0: День настает, Родина ждет. Русские перцы. Вперед!
4: Русские перцы
0: на русском

0: на русском радио.
1: Никогда не откладывайте на завтра то, что можно сделать послезавтра.
2: Да, вот, например, пишет нам сообщение: около моей работы есть автомойка. Каждое утро заезжаю на территорию, проезжаю мимо автомойки, думаю, вот сегодня в обеденный перерыв приеду помыть машину. И так каждый день на протяжении уже 2 недель. Уезжаю с работы, еду мимо автомойки и ругаю себя. Опять сегодня машину не помыла.
1: Да, я так мимо заправки уже который день проезжаю, думаю, ну ладно, не сейчас, не сейчас, потом.
3: Почему? А что потом стоять в очереди? Что-то прям, иди заправься.
1: Ну, опаздывать не хочется на эфир.
3: Да? Если что, у меня канистра есть, могу тебе залить?
1: У меня тоже есть, но она пустая.
3: Да? Могу тебя отлить?
2: А вот отлить может нам Виктория, между прочим, потому что она пытается начать пить меньше кофе.
3: Да, не,
2: закупилась, не знаю, как сейчас правильно сказать, закупилась чаями.
3: Да чаями не надо закупаться, вы еще на цикорий перейдите.
2: Елень заваривает чаи. Вот, так
1: попейте
2: что...
1: чай с Габой.
2: Ой.
3: С кем?
1: С Габой, это вкусно,
3: я
1: полезно.
3: Я хочу один.
2: Викуль, если вообще лень делать все, просто пейте воду. Полезнее.
1: Кстати.
3: Да, дистиллированную.
2: Можно и тепленькую водичку. Это полезно для ЖКТ.
3: И осторожно, потому что ЖКТ, потом начнется и ТД, и ТП.
2: Ну, хорошо, ну, общем... и сразу же похудение. Видите, сколько пользы.
3: О, кстати,
1: да, а еще можно ею помыться. Слушайте, сколько полезных применений у воды, оказывается.
3: Ну, с лица воду не пить. Хотя
1: можно.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
7: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
8: ОСАГО в Альфа-страховании.
9: Вот настоящий порядок.
10: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
6: Красота-то какая, лепота.
11: А у Альфа-страхования лидера ОСАГО в России.
12: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогам 2024 года.

0: Grass Azelit 600 мл 169 рублей 99 копеек с 8 по 14 октября 2026 года в Гиперленте.
1: Кроме ленты эконом.
0: Цены на минимум, выгода на максимум.
2: В ленте.
3: Шапка, носки, еще шапка.
4: Мам, я на 2 дня еду.
3: Именно.
5: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
6: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
7: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
8: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
12: Да ладно?
11: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
12: Хорошая история.
11: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
13: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
14: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
15: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года.
16: Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
17: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
18: Нежданных гостей не бывает. Бывают хозяева, которые потеряли бдительность. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: вы знаете, кстати, получение новых знаний занимает, ну, практически...
1: Так? Извините.
2: Что там пишешь?
1: У меня коленка скрипит.
3: Это он просто помог мне сесть.
0: Так, вот тебя выкрутило сегодня.
3: Да.
1: Утреннюю гимнастику не сделал.
3: Да.
0: Бодров, прекрати ломать нам радио.
3: Тимур Кабаев, здравствуйте.
0: Пришел и начал тут уже
2: устраивать. Верни его на место.
0: Ну-ка встань. Вообще, дай договорить старшим.
2: Давай.
1: Новости давай. В смысле, новой информации.
0: Новая информация, да. Я про то, что получение новых знаний занимает буквально 5-7 минут. Почему вы это откладываете на потом? Вот Бодров, например, оказывается, недавно только узнал, что обозначает слово «натальное». И это не от слова «Наталья».
1: Нет.
2: Это что-то нательное?
3: Не, ну погоди, там же есть «натальная».
1: Ладно, это слово «рождение». А ты знаешь, что «Ноэль» — это тоже к этому слову относится?
0: Конечно.
3: «Пер Ноэль»?
1: Да, это же Рождество, ну там...
3: Нет, не надо в Рождество.
1: Ну это католическое.
3: Да?
2: Санта-Клаус.
3: Я вообще больше не пойду туда, где вот с
1: башенками.
0: Не откладывайте в дальний ящик получение новых знаний. Всегда пригодится. Ну так козырнусь в компании.
1: Да, когда неловкая пауза повиснет.
2: Да, вот сказать, что такое натальное.
3: Когда неловкая пауза повиснет.
1: А я знаю, от какого слова произошло орхидеи.
3: Так.
1: Ой, оно для взрослых.
2: Хорошо, не говори.
3: Для взрослых?
2: Мы же здесь дети.
1: Орхис, это...
3: Ой, я понял, спасибо. Спасибо,
1: ну, да.
2: Я уже переживаю.
1: Они похожи.
3: Я еще по предыдущей сентенции понял, что ты пел в церковном хоре и много знаешь. Все хорошо. Успокойся, все нормально.
1: Мы еще не успеваем, поэтому мы что?
3: Что мы?
2: Прощаемся.
1: Мы прощаемся.
3: Давайте не будем ждать Рождества и прямо сейчас делаем. Вот. Почему бы нет?
2: Димка замолчал.
1: Димка что-то замолчал.
0: Я просто так подумал.
3: Да нет, просто Бодров открыл окно, запахло осенью. Запахло осенью. Да?
0: Да.
2: И мне никто не нужен, кроме ты.
3: Однозначно, пойдем лес собирать гербарий и желуди.
0: Так, все, давайте не откладывать эту встречу вашу с Тимуром Бодровым, которая состоится буквально через 15 минут, а мы пошли.
2: А наша встреча с вами произойдет уже завтра в 7 утра.
3: Завтра
2: четверг.
0: Фальстарт.
2: Но мы не против пятницы.
3: Полярочка!
2: Пока!
3: Пока!

0: Реклама на русском.
1: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72.
3: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Качество и справедливая цена – это наш принцип работы. В магазине сантехники «Ёж» вы не переплачиваете за бренд или не ждете доставку из другого города. Мы предлагаем сантехнику от лучших производителей. Магазин сантехники «Ёж». Международная 2В.
5: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная 19, напротив аэропорта.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
7: Круглосуточно.
8: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
9: Спрятал от себя шоколадку. Ты все равно нашел? Меня не обманешь!
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Власти отменили занятия в школах и приостановили работу детских садов в Балакове Саратовской области. Родителям рекомендовали уточнять информацию непосредственно в образовательных учреждениях. Сегодня в Балакове в результате атаки беспилотников погиб один человек. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин также сообщил о повреждении нескольких жилых домов. На месте происшествия работают оперативные службы. Для обращения граждан администрация открыла горячую линию. За управление мопедом в нетрезвом виде могут лишить водительских прав, даже если транспортное средство не зарегистрировано в ГИБДД. Об этом говорится в судебном решении, с которым ознакомился ТАСС. В Волгоградской области сотрудники остановили мужчину на скутере и заподозрили его в употреблении спиртного, а свидетельствование это доказало. Суд признал водителя виновным, оштрафовал на 30 тысяч рублей и лишил прав на 1,5 года. Средний вес порции готовой еды сократился на 10%. Сейчас он составляет 266 граммов, следует из данных аналитиков. По мнению экспертов, это может быть связано как и с намеренным снижением порции для сохранения прежней цены, так и с ростом популярности малых форматов. При этом развитие рынка сейчас осложняется недостатком производственных мощностей и ростом стоимости логистики. Сейчас готовая еда остается самой быстро растущей категорией в продуктовом ритейле. Россияне в соцсетях начали готовиться к Новому году и устанавливать елки. Психологи объясняют тренд способом продлить приятное предвкушение праздника и раньше погрузиться в знакомую эмоциональную атмосферу. Кроме этого, иногда после напряженного периода желание заняться украшением дома может усиливаться, а простые действия с видимым результатом помогают переключиться с накопившихся задач. Вернусь буквально через час, а в нашей студии к новому часу уже готов Тимур Бодров. Встречайте.
0: Новости. Новости. На русском. На русском радио. Тимур Бодров.
2: Скажу по секрету, стараюсь на работу прийти чуть-чуть пораньше, ну, потому что, да, к эфиру нужно подготовиться, но в большей степени, чтобы посидеть, поболтать с нашими русскими перцами. Да, потому что общение с ними приравнивается к дополнительной порции эспрессо, а то и ристретто. Вот я уверен, что вы ко мне присоединитесь, когда сейчас ребятам вдогонку мы отправим наше коллективное спасибо за это прекрасное бодрое утро. Ну и с этой минуты, с этого часа за ваше настроение в ответе буду я, Тимур Бодров. Всем привет! Много всего классного, прекрасного принес, приготовил. Истории интересные, факты занимательные. Ну и самое главное, музыку любимую. Это «Русское радио». Вперед из песней.

0: Реклама на русском.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов. Спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: перетанцуй меня.
1: Реклама на русском.
2: Осенние скидки в Арктике. Так-сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов. Стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная 19, напротив аэропорта.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34».
6: Счастье есть.
5: Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
8: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Вкусное съешь сам. Полезным поделись с другом. А врагу отдай мыть посуду.
11: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: дорогие пассажиры, наш лайнер «Трудовые будни» успешно преодолел зону турбулентности и выполнил посадку в аэропорту «Среда». Экватор нашей поездки, топливо в виде кофе бодрит, летим на автопилоте и, к счастью, уже послезавтра будем заходить на посадку. Да, не забудьте своевременно привести кресло в полурасслабленное положение и уже начать готовиться к наслаждению выходными, по крайней мере, к предвкушению он их. Ну и встречайте, конечно, наших звездных бортпроводников. Скоро на русском Моты и Катя Лель.
1: Русское радио.
2: Все будет хорошо.
3: Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне было их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зеленой суши.
1: Реклама на русском.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
11: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый – значит выгодный.
3: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
4: Неделя клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
5: 18+.
6: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Корона.
8: Друзья хотели подарить мне на день рождения зажим для денег. Зажим для денег у меня уже есть. Это жена. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Облетела листва, как ненужные слова. Между нами горе, осень поселилась.
2: Всем привет, это Денис Клявер, и вы слушаете мою новую песню «Между нами осень» на русском.
0: Русское радио.

Да, как известно, отношения, особенно продолжительные, это живой организм, в них бывает и пасмурно, и дождливо, и, конечно, важно не допустить заморозков, а то и вечной мерзлоты. Что делать? Ну, может быть, надеть теплый свитер, обняться покрепче и вернуть оттепель, потому что в отношениях, в отличие от природы, цикличность не происходит сама, требует усилий. Да, усилий, чтобы вновь стало тепло, вновь вернулись весна и лето. 10.29, столичное отличное, это Русское радио, и я, всегда оптимистичный Тимур Бодров, ну и вас зову в нашу компанию.

0: мы, друзья, являемся свидетелями самой светлой полосы в жизни Сергея Лазарева. Ну и я здесь не только про его недавние аншлаговые концерты в столице, но и про то, что песня, отзвучавшая «Компасы», является рекордсменом золотого граммофона в этом сезоне на этой неделе. Да, дольше, чем какой-либо другой хит, песня эта остается в легендарном хит-параде русского радио. Результат – 24 недели. Все это не дает нам возможности сомневаться. Сергей точно будет 5 декабря на 31-й церемонии национальной премии. Ждем там и вас, и можем, если что, приглашение подарить. Подробности в группе русского радио в «Одноклассниках».
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. А у Альфа-страхования.
5: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от Капитан Вкусов. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. Капитан Вкус. Любовь в каждой рыбке.
6: Шапка, носки, еще шапка.
7: Мам, я на 2 дня еду.
6: Именно.
8: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Домрфбанке.
9: АО «Банк Домрф» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.

0: авторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского лова. Наименование оборудования. АО 5 Телеком Холдинг. УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа.

0: процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Купил в магазине паштет с уткой, говядину в желе, индейку в соусе. И все это где? В кошачьем отделе. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Одно из немногих блюд, которое я освоил мастерски за свою жизнь, это, конечно, яичница. Омлет мой вообще идеален. Вот, могу яйца и просто так отварить. Правда, они не всегда легко чистятся. Но это, насколько я знаю, уже не моя вина. Ну и что самое главное, приятное, яичница — блюдо универсальное. Хорошо идет не только на завтрак. Спасает, оживляет также и вчерашние заветренные макароны на обед и ужин. Вот, приятного аппетита желаю вам, если вы к трапезе готовитесь. А у нас на русском время десерта. В эфире, ну, практически... Ромовая баба. Юлиана Караулова.
1: Русское радио.

0: сейчас о погоде. Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха – около 24 градусов тепла. Ветер западный.
1: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Реклама на русском.
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Марбашова, 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Новый магазин Homeberry на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62-00-00.
7: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню Палермо можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. Арктика – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
8: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Дата-центр Сбера в Саратовской области подвергся атаке беспилотников. Все системы и сервисы работают штатно, заверил первый зампред правления финансовой организации. Ранее глава Саратовской области сообщил о повреждении домов в Балакове и одном погибшем. По данным Минобороны, над российскими регионами минувшей ночью сбили 902 дрона в направлении московского региона. Со вчерашнего вечера были направлены почти 500 беспилотников. Производители и продавцы электроники попросили Минпромторг снизить технологический сбор. Он может привести к подорожанию отдельных категорий товаров до 10%, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на письмо профильной ассоциации. Участники рынка предлагают снизить надбавку для немаркированной продукции с 33% до 10%, а скидку для маркированной увеличить с 33% до 70%. Также они просят освободить от сбора товары, прошедшие таможню до 1 декабря этого года, и возвращать уплаченные средства при экспорте и реэкспорте. Со следующего года школьники старших классов должны будут изучать не менее одного произведения литературы народов России в каждом классе. Это предусмотрено новым образовательным стандартом. В перечень авторов вошли чувашский поэт Геннадий Айги, дагестанский поэт и прозаик Расул Гамзатов, татарский поэт Муса Джалиль, башкирский поэт Мустай Карим, балкарский поэт Кайсын Кулиев и другие. Школьники должны будут знакомиться с содержанием и ключевыми проблемами произведений отечественной и зарубежной литературы. В России появился первый чизбургер со знаком качества. Это значит, что продукт полностью отвечает не только обязательным нормам пищевой безопасности, но и более строгим опережающим стандартам, разработанным самой организацией, сообщили в Роскачестве. Эксперты проверили 20 различных заведений, и знак качества получили 3 из них. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: давайте сегодня обойдемся без этого. Сердце магнит болит. Пусть лучше так. Сердце от счастья стучит и петь велит.
1: На русском радио Тимур Бодров.
0: Да, это я, привет, друзья. Ну вот за что люблю свою работу, за то, что можно петь, подпевать, и никто ничего не скажет. Хотя, я думаю, если вы тоже петь начнете, коллеги против не будут, потому что когда хочется петь, значит, вы счастливы, а счастье заразительно. Чем счастливее вы, тем счастливее те, кто вокруг вас. А мы, Русское радио, хорошим настроением делимся через улыбки, через музыку. Кратко расскажу о наших музыкальных планах. На этот час ждем Нюшу, Артика и Асти, Филиппа Киркорова, Валерию. И вот уже с нами Влад Соколовский.

0: Реклама на русском.
1: Как отлично провести выходные?
2: Конечно, в Алания Синема.
1: Алания Синема – это яркие новинки проката на любой вкус.
2: Уютные кинозалы, невероятный звук
1: и великолепная картинка.
2: Ежедневно с 10 утра.
1: Алания Молл.
2: Московское шоссе 3К.
3: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру #14200.
4: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
5: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26, телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34». Счастье есть. Джанаева, 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение «Яндекс.Еда».
9: Не думать вообще нельзя, потому что я могу передумать.
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: А это, конечно, задачка со звездочкой. Чем осчастливить, чем порадовать человека, у которого есть, ну, практически все. Потому что купить ему какую-то вещь, ну, это то же самое, что принести стакан воды к Ниагарскому водопаду. Скажу здесь за себя, наверное, самый дорогой подарок – это искреннее желание удивить, чуткость проявить, изобретательность. Вот, так что... Ну, имейте в виду, если что. Ну, а лучше наш подарочек – это вы. Так что, друзья, оставайтесь в зоне слышимости Русского радио, а мы вам за это музык самых классных, прекрасных обещаем. «Рефлекс», Дмитрий Колдун, Ирина Дубцова в нашей компании.
1: Русское радио.

Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина.

0: капучино.
1: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
0: Это Торабика капучино.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
4: Что в моде в этом сезоне?
5: Дерзкий дизайн. Тебя точно заметят.
4: Комфорт. База, пакет теплых опций и стильный салон.
5: Умный образ, технологии, которые понимают с полуслова.
4: И полный привод придет на помощь в любой ситуации.
5: Все это в кроссоверах Амода. А сейчас еще и с выгодой до 350 тысяч рублей.
4: Амода C7 и Амода C5 не перестают восхищать.
5: Срочно надо брать!
3: Указан максимальный размер выгоды потребителя на модель Амода C7. Условия уточняйте у официальных дилеров Амода и на сайте amoda.ru.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Билайн Бизнес «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на билайн.ру.
7: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
9: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает.
12: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
13: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас.
14: Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
15: Русское радио приглашает в кино на семейное фэнтези «Чудо-юдо».
16: А это кто?
15: Виктория Исакова, Сергей Безруков, Софья Лапунова, Микита Воронов. Любовь сильнее сказки.
17: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
15: В фильме «Чудо-юдо» в кино с 22 октября.
18: 6+. Прочитал в гороскопе. Сегодня кто-то хочет завладеть вашими деньгами. Сразу посмотрел на жену. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Группа «Рефлексы» — абсолютная классика российской танцевальной поп-сцены, ну и по совместительству гимн рабочей среды. Ну да, самую примерную хочет видеть нас начальник. И нон-стоп, не прекращаясь, это про задачи, которые сыплются, ну, буквально со всех сторон. Но мы справимся, потому что других вариантов развития событий просто нет. Да, вперед из песни. 11.26 точное московское. Скоро здесь Нюша и посвящение шпалу клатчицам. Сильные девочки и группа Ума Турман с предложением немного размяться.
1: Новая песня на русском.
2: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
3: Всем привет, мы группа Ума Турман. И вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
1: Русское радио.

0: На русском радио «Умные вещи». Все о технике и технологиях. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Средства производства и автоматизации».
1: Привет, с вами Петр Кузнецов, и сегодня поговорим об умном металле. Износостойкость и долговечность ему придает правильное нагревание и охлаждение, или термическая обработка, которая занимает особое место в промышленности. Ведь от того, насколько эффективно и точно она выполнена, зависят и ресурс техники, и безопасность конструкций. Это направление развивается по нацпроекту «Средства производства и автоматизации». Кто же занимается термообработкой и как это вообще выглядит? Человек уже давно доверил эту важную работу машинам. В компании «Накал» промышленные печи больше 30 лет разрабатывают, производят и продают оборудование для термической обработки. Производственная база составляет больше 12 тысяч квадратных метров, на которых располагается вся необходимая техника и оборудование для производства печей и термических установок. В 2005 году на базе предприятия появилась своя аккредитованная испытательная лаборатория. С тех пор там исследуются режимы термообработки, подбираются нужные технологии и, конечно, испытываются инновационные решения. Например, электропечные элеваторные агрегаты, построенные по модульному принципу. Это позволяет гибко конфигурировать и автоматизировать технологический процесс под различные типы продукции. Кстати, о гибкости. В структуру предприятия входит и собственное конструкторское бюро, где с помощью современных средств проектирования и 3D-моделирования специалисты могут создать нестандартное оборудование. В прошлом году компания «Накал» промышленные печи впервые выпустила две новые линии термообработки деталей с внедрением робототехники. Что примечательно, все этапы координируются через единую станцию автоматизированного управления без участия оператора. Одна из таких линий работает на петербургском тракторном заводе.
0: «Умные вещи» на русском радио.

0: сильная девочка плачет у окна. Ну, вообще, конечно, плачут абсолютно все. И сильные девочки, и железные мужчины, и те, кто кажется буквально несокрушимым, как скала. Потому что, когда мы сдерживаем слезы, эмоция, в общем-то, никуда не девается. Мы просто прячем ее поглубже внутрь, а это потом может нехорошо нам аукнуться. Да, самые сильные люди, по-моему, это не те, кто никогда не плачет. Это, наоборот, те, кто разрешают себе быть живым, настоящим и даже уязвимым. А потом вытираем слезы, продолжаем полет и помним, все будет хорошо.
1: Русское радио.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском. Встречайте зиму уверенно с шинами Icon в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires и колесо.ру. Колесо.ру для уверенности на зимней дороге. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104-5719-961.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС.

0: терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
1: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
3: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
4: Примерочные магазины. Зеркала сделаны так, чтобы ты сразу понял. Пора завязывать с булочками. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.
5: Хочу спасибо тебе сказать.

0: Валерия потрясающая, многоликая. Если бы я проводил орнитологический анализ, то, скорее всего, классифицировал бы ее как птицу Феникс. Ну, судите сами, пережила кризис, но смогла не просто вернуться, а триумфально возродиться. Ну, и еще, конечно, Валерия — это немного белый лебедь, грациозная и верная. А я, Тимур Бодров, ну, скорее всего, птица-говорун, так бы и продолжал болтать, но в эфир уже рвется Клава Кока.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Кадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галауовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кальпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: И в горе, и в радости, сказал я жене, забирая половинку шоколадки.
7: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 90 200.

0: Радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 12 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Мошенники придумали новую схему обмана под предлогом выплат на погашение ипотеки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. Аферисты размещают в сети информацию о якобы возможности получить семьям с детьми выплату от государства для частичного погашения ипотеки. Желающим предлагают перейти на сайты, внешне похожие на официальный ресурс банка, и оставить там заявку. Таким образом, злоумышленники собирают персональные данные для хищения средств и оформления кредитов. Будьте бдительны. Благоустройство сквера на улице Карла Маркса продолжается в Дигаре. На территории уже разбиты цветники, уложены брусчаткой тротуары, установлены светильники, а также подготовлено основание для детской игровой зоны. Напомню, проект реализуется благодаря активному участию жителей Дигорского района в голосовании за объекты благоустройства. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Амина Танделова и Алина Касабиева вошли в состав сборной России по женской борьбе на чемпионат мира. Соревнования стартуют 27 октября в Астане. Как сообщает Минспорта Северной Осетии, Танделова выступит в весовой категории до 62 килограммов, Касабиева поборется за медали турнира в весе до 65 килограммов. Добавлю, в соревнованиях по женской борьбе в рамках чемпионата мира выступят более 200 спортсменок со всей планеты. Это была вся информация. К этому часу Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
2: Совершайте покупку в «Мебельном континенте» и становитесь участником розыгрыша. Главный приз – 500 тысяч рублей. Не пропустите «Мебельный континент». Барбашова, 72. Подробности об организаторах, правилах проведения, срок, месте и порядке получения призов у консультантов.
0: Новости. Новости. На русском. На русском радио. Тимур Бодров.
3: Да, хорошо живет на свете Винни-Пух. Да, что в переводе с русского на русский, значит, я Тимур Бодров, в отличном настроении, с вами на русском радио. Но есть еще один повод вспомнить сегодня медвежонка неунывающего. День рождения у него. Юбилей, 100 лет исполняется. Дело в том, что именно сегодня, 14 октября, у Алана Милна вышла самая первая книжка про Винни-Пуха. Ну и мы это дело можем вполне себе отметить. Налить меда или сгущенного молока, или и того, и другого, и можно без хлеба. Что касается праздника музыкального на русском, то среди его героев в этом часе «Руки вверх», Сергей Лазарев, Андрей Губин, Лена Терлеева и дуэт «5 утра» уже в эфире.

0: Реклама на русском.
1: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Как отлично провести выходные?
1: Конечно, в «Алания Синема».
2: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
1: Уютные кинозалы, невероятный звук
2: и великолепная картинка.
1: Ежедневно с 10 утра.
2: «Алания Молл».
1: Московское шоссе 3К.
3: Качество и справедливая цена – это наш принцип работы. В магазине сантехники «Ёж» вы не переплачиваете за бренд или не ждете доставку из другого города. Мы предлагаем сантехнику от лучших производителей. Магазин сантехники «Ёж». Международная 2В.
4: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Марбашова, 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки LAMCOLOR 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы – нужное рядом.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
8: Круглосуточно.
9: Убираться в доме, где есть дети, все равно, что чистить снег во время снегопада.
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Кстати, как вы думаете, кто больше верит в вещие сны среди россиян в стране нашей? Мужчины или женщины? Могу дать, кстати, время на подумать. Ну все, время закончилось. Да, проводили опросы, и оказалось, что женщины верят в сны вещи почти в два раза больше, чаще мужчин, 44% против 23%. Почему так? Ну, наверное, потому что женский мозг даже во время сна работает как мощная аналитическая нейросеть. У мужчин, как мне кажется, в этом плане все куда более прагматичней. 12 часов 15 минут, столичное отличное, здесь Русское радио, я Тимур Бодров, ну и сразу после меня встречаете Бурито, Ёлку и Владимира Преснякова.
1: Русское

0: Реклама на русском.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21 0+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
4: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
5: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
4: Включил функцию «Автопарковка». Машина три раза объехала двор и, не найдя места, испуганно вернула мне руль. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: А ты люби, ее люби, всем сердцем так не смог меня.
2: Всем привет, я Татьяна Буланова.
3: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
2: «Вселенная»
1: на русском.
0: Русское радио.

0: Татьяна Буланова, Анна Семенович и манифест благородства, женской дружбы, женской солидарности, об умении отпускать прошлые обиды и желать счастья даже тому, кто разбил твое сердце. Но, правда, по иронии судьбы, песня эта начиналась с небольшого скандала. Артистки не могли поделить песню на двоих, но, к счастью, конфликт улажен, и Анна, Татьяна записали совместную версию. Если история, вселенная тронула вас, обязательно поддержите ее в хит-параде Русского радио в золотом граммофоне на сайте нашем rusradio.ru.
1: Русское радио.

0: Классика русского радио, Дмитрий Маликов и песня «Звезда моя далекая», с которой он, кстати, выступал на церемонии золотого граммофона в далеком 98-м году. Ну а мы, друзья, готовимся к раздаче наград по итогам года 26-го, а вы, в свою очередь, можете повлиять на список артистов, которые примут участие в праздничном шоу. Да, в группе русского радио в «Одноклассниках» открывайте мини-приложение, отмечайте три главные песни года и вот таким образом принимайте участие в выборе фан-сообществ в народном голосовании. Да, если хочется поддержать любимого артиста, сделайте это, а потом будет возможность выиграть приглашение на церемонию 5 декабря. Все подробности в «Одноклассниках», там и встречаемся.
1: Русское радио.

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
4: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: При отеках лимфониазот.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. Аутер телефон холдинг. Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Встречайте зиму уверенно. С шинами Icon в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее. С Icon Tires и колесо.ру. Акции действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104, 5719-961.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь.

0: Еду. Именно.
1: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
2: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
3: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
4: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинг». Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
5: Домашний телефон нужен хотя бы для того, чтобы найти в квартире мобильник. Рекламная служба Русского радио 5797799. Код 499.

0: Группа «Градусы» об очереди в поликлинике. Да, замедляется время рядом с тобой. Вряд ли герой, конечно, пел о времяпрепровождении с любимой девушкой. Там как раз все наоборот. Вселенная ускоряется. Пожелаю себе и вам, чтобы часы в самые счастливые моменты не торопились, когда мы обнимаем любимых, пьем утренний кофе или смеемся с друзьями, наслаждаемся каждым моментом в компании Русского радио. Музыкальные наслаждения далее ждут вас во время прослушивания нетленки от группы «Братья Гримм».
1: Тимур Бодров на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Осетия. Место, где отдых вкусный.
1: Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
3: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62-00-00.
5: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
7: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Массовый сбой произошел в некоторых российских сервисах. Об этом свидетельствуют данные портала Down Detector. Пользователи жалуются на неполадки в работе Mail.ru, его облака, экосистемы для бизнеса Контур, Точка Банка, Самоката и Озон. Среди площадок, где наблюдается сбой, также Авито, ВКонтакте, Мегафон, Билайн, МТС, Вкусная Точка и другие. Перебои и у сервисов Сбера, чей дата-центр сегодня подвергся атаке беспилотников в Саратовской области. Минцифры попросила операторов связи не блокировать немаркированные звонки от банков до ноября. Большинство финансовых организаций уже заключили необходимые договоры, но некоторые, среди которых есть и системно значимые, еще в процессе их подписания, отметили в ведомстве. Отсрочка нужна, чтобы урегулировать оставшиеся вопросы, например, обеспечить маркировку без ограничения важных звонков клиентам. Ранее операторы связи пригрозили заблокировать банкам возможность звонков клиентам из-за отсутствия маркировки. Hyundai и Kia заинтересованы в возвращении на российский рынок. Об этом в интервью «Известиям» сообщил на посол Южной Кореи в России. Главным препятствием для автопроизводителя остается конфликт на Украине, отметил дипломат. До 2022 года эти компании занимали второе и третье места по продажам автомобилей в стране после «Лады». После начала боевых действий на Украине Hyundai и Kia приостановили производство и официальные поставки машин. Минздрав назвал регионы России с наименьшей долей курящих. Лидерами стали Чечня, Краснодарский край и Ингушетия. По оценке Минздрава, в сентябре курящих в Чечне было 0,2%, в Краснодарском крае 4,5%, Ингушетии 6%. Также небольшая доля курящих была отмечена в Туве, Дагестане и Ямало-Ненецком автономном округе. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: Реклама на русском.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: Реклама на русском.
1: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года
3: без первого взноса и переплаты.
2: В мебельном континенте. Барбашова, 72.
4: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная, 19, напротив аэропорта.
6: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки «Ламколор» 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
7: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
8: От одной конфетки ничего не будет. Съем 100.
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: каждый по-своему согревается в эти осенние деньки. Слава в теплых ладонях. К сожалению, этот обогреватель персональный не возьмешь с собой на работу, поэтому в ход идут и другие проверенные способы помощники. Ну, там, чай имбирно-облепиховый или какао горячий. Но мой самый любимый способ согреться на работе – это, конечно же, танцы. Да, танцы, запустить, так сказать, циркуляцию крови. Или, ну, если танцевать не любите и вообще, 10 приседаний работают отлично. В этом часе темп энергичные будут задавать Настя, Денис Клявер, Валерия и сей секунд с нами Александра Воробьева.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – Контакт ИИ – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
10: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
11: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
12: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
17: Русское радио приглашает в кино на семейное фэнтези «Чудо-Юдо».
18: А это кто?
17: Виктория Исакова, Сергей Безруков, Софья Лапунова, Микита Воронов. Любовь сильнее сказки.
19: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаешь что.
17: В фильме «Чудо-Юдо» в кино с 22 октября.
20: 6+.
21: Нужно ли пить витамин D, если твоя жена солнышко? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

И идеальный рекламный слоган для продажи туров в Дубай, Таиланд, Египет в разгар январских морозов. Ну да, вы слышали? «Зимою в лето, за собою уведу». Ну или как там в анекдоте? «Раньше я любил лето, но потом понял, что лето может быть в любое время года, когда есть деньги. Теперь я люблю деньги». Но я уверен, что счастье за деньги не купишь. Тем более, что счастье — это не валюта, это умение быть живым и наслаждаться каждым мгновением. Приятные мгновения в компании Русского радио будут. Помогут в этом нам Мод, Бьянка, Денис Клявер и Анастик. Русское радио.

0: Да, вообще, конечно, удача штука капризная. Ведет себя порой как вредная поп-звезда. Четкое расписание не составить, караулить бесполезно и вообще отказывается приходить, когда так нужна, когда так ее ждешь. Но любит появляться в самых неожиданных моментах, как у меня сегодня. Удача подмигнула в виде свободного места на парковке. Пусть и вам сегодня обязательно повезет. 13.33 показывает куранты. Вы слушаете Русское радио, вы слышите меня, Тимура Бодрова. И далее вместе с вами с огромным удовольствием буду слушать дуэт под названием «Абсолютно все».
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый – значит выгодный.
2: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюриксан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюриксан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
7: Да ладно?
6: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
7: Хорошая история.
6: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
8: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
9: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
10: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
11: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
12: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компаний-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Говорят, рыба полезна для мозга. Врут! Я и лоб селедкой натирал, и карася к затылку прикладывал. Не помогает! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: «60 стол» заказов на русском радио. Стартует он уже в следующем часе. Готовиться начинать можно уже сейчас. Совсем немного, и я публикую пост в мессенджере «Макс». Можете оставлять там свои сообщения. С них программу я и начну.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
8: Ничто так не украшает квартиру, как ребенок с фломастером.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: радио. Новости. На русском.
1: В Владикавказе 14 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». Мошенники придумали новую схему обмана под предлогом выплат на погашение ипотеки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. Аферисты размещают в сети информацию о якобы возможности получить семьям с детьми выплату от государства для частичного погашения ипотеки. Желающим предлагают перейти на сайты, внешне похожие на официальный ресурс банка, и оставить там заявку. Таким образом, злоумышленники собирают персональные данные для хищения средств и оформления кредитов. Будьте бдительны. Благоустройство сквера на улице Карла Маркса продолжается в Дигаре. На территории уже разбиты цветники, уложены брусчатка и тротуары, установлены светильники, а также подготовлены основания для детской игровой зоны. Напомню, проект реализуется благодаря активному участию жителей Дигорского района в голосовании за объекты благоустройства. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Амина Танделова и Алина Касабиева вошли в состав сборной России по женской борьбе на чемпионат мира. Соревнования стартуют 27 октября в Астане. Как сообщает Минспорта Северной Осетии, Танделова выступит в весовой категории до 62 килограммов, Касабиева поборется за медали турнира в весе до 65 килограммов. Добавлю, в соревнованиях по женской борьбе в рамках чемпионата мира выступят более 200 спортсменок со всей планеты. Это была вся информация. К этому часу Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
2: Совершайте покупку в «Мебельном континенте» и становитесь участником розыгрыша. Главный приз – 500 тысяч рублей. Не пропустите «Мебельный континент». Барбашова, 72. Подробности об организаторах, правилах проведения, срок, месте и порядке получения призов у консультантов.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: 14 часов и 3 минуты во Владикавказе. Здравствуйте всем. Всем привет. Начинаем новый час на русском радио. Конечно же, стол заказов. Ну и напомню, как принять участие. 53-46-46 наш номер в студии. На мессенджер отправляют сообщение 8-9-8-8-877-107-9. Подпишитесь. А я, Георгий Саламов, желаю всем хорошего дня. Среда у нас на календаре 14 октября. О дате тоже поговорим немножко позже. Ну а погода продолжает оставаться замечательной. Замечательно, это не может не радовать. Ну а начинаем мы со Стасом Пьехой, погнали.

такая реинкарнация Мурата Насырова. «Я это ты», Ханна и Кирилл Мойтан. Чуть ранее Стас Пьеха с песней «Уеду». 14 часов и 8 минут во Владикавказе. Начали вот так красиво наш стол заказов. Так, с днем рождения поздравляю прекрасного мужчину. Зовут его Олег. Желаю огромного здоровья, железного терпения, вдохновения, успехов, верной любви, искреннего счастья, уюта, понимания близких и всего самого прекрасного. Будь счастлив. Кристина написала. Ну что ж, красиво, красиво, да. Так, здравствуйте, Русское радио. Хочу передать привет всему Владикавказу, всей сети. Желаю хорошей осени, скоро буду дома. Так, это нам Лена пишет. Ну что ж, добро пожаловать домой. В ближайшее время у нас музыка. Сергей Лазарев, Артур Пирожков. Прямо сейчас гости из будущего. Продолжайте писать на мессенджеры 8988 877 107 9. Подписывайтесь.

0: Реклама на русском радио.
1: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Как отлично провести выходные?
3: Конечно, в «Алания Синема».
2: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
3: Уютные кинозалы, невероятный звук
2: и великолепная картинка.
3: Ежедневно с 10 утра.
2: «Алания Молл».
3: Московское шоссе 3К.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Барбашова 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
9: Деньги не портят мужчин, пока есть женщины, снимающие эту порчу.
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
0: Стол заказов русского радио.
11: 14 часов и 24 минуты во Владикавказе. Продолжается стол заказов. Ну, у нас сегодня среда, 14 октября на календаре. Так, сегодня у православных Покров Пресвятой Богородицы. День накопления жизненных сил, день рождения Винни-Пуха, кстати, знаменитому медведю исполняется сегодня 100 лет. Вот такой юбилей. День Чак-Чака, день медсестры скорой медицинской помощи, день плетения облаков, день работников заповедного дела, Всемирный день за будущее без кариеса, Международный день Юлы. Так, Всемирный день спирометрии или легочного здоровья, Всемирный день стандартов, Международный день утилизации электронных отходов, Всемирный день мегаполисов, Всемирный день... Так, чего тут еще у нас? Всемирный день... Да все вроде. Так, ну и если у вас день рождения 14 октября, в этот день родились Дуайт Эйзенхауэр, Михаил Казаков, Павел Чухрай, Николай Андрианов, Алексей Касатонов, Валентин Юдашкин, Виктор Анопко. Вот такие сегодня именинники. Вы тоже напишите, поздравьте, поделитесь. 8-9-8-8-877-107-9. Музыка нас ждет. К нам придут «Руки вверх», «Мари Краймбрери», прямо сейчас Юлиана Караулова и СТ с песней «Море». Это стол заказов. Будьте с нами. Всем отличного дня.

0: Реклама на русском. Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки Ланколор 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы, нужное рядом.
1: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1400.
2: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроймест. ООСЗ-20 Югстроймест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: В гинекологическом отделении медцентра «Урикс» врачи высшей категории Кависова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Урикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так, стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
7: В беге трусцой главное не потерять трусцы!
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
9: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
10: 14:51 во Владикавказе. Мы подходим к завершению музыкального часа. И, как обычно, всем хорошего дня хочется пожелать. Отличного настроения. Будьте с нами. Слушайте русское радио в 19 часов вечерний стол заказов. Я Георгий Саламов. Прощаюсь до завтра. Всем пока.

0: на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет! Это певица Света, и вы слушаете мою новую песню

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Кремль анонсировал очень важное совещание по кибербезопасности. Участники мероприятия представят Владимиру Путину доклады о подготовке ключевых секторов экономики к информационным угрозам. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. На вопрос о возможной связи совещания с атаками на дата-центре Яндекса он ответил, что это гораздо более системное мероприятие и не является ситуативной реакцией на конкретные инциденты. В Новороссийске обнаружили небольшие выбросы нефтепродуктов. Пробы взяли для анализа, чтобы определить состав веществ и установить их источник, сообщили власти. При этом обнаруженные выбросы не относятся к нефтепродуктам, которые перевозил танкер, пострадавший в результате атаки безэкипажного катера в Сочи. К уборке береговой линии привлекли 42 человека. В Геленджике и Новороссийске введен режим повышенной готовности. Численность занятых в России граждан составила 74,6 миллиона работающих человек. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что это исторический максимум для страны, сообщает агентство ТАСС. Уровень безработицы находится на низком уровне и в настоящее время составляет 2,2%. Ранее стало известно, что с мая по июль текущего года в 54 регионах страны уровень безработицы составлял 2% и даже ниже. Россияне в соцсетях начали готовиться к Новому году и устанавливать елки. Психологи объясняют тренд способом продлить приятное предвкушение праздника и раньше погрузиться в знакомую эмоциональную атмосферу. Кроме этого, иногда после напряженного периода желание заняться украшением дома может усиливаться, а простые действия с видимым результатом помогают переключиться с накопившихся задач. Ну а в нашем эфире за атмосферу праздника в ближайшие часы будет отвечать Иван Соловьев. Встречайте.
0: Новости. Новости на русском.
2: Иван
0: Русском радио. Иван Соловьев.
3: Послушав последнюю новость, мне только одно хочется сказать. Вы что, с ума сошли? Какие елки? 14 октября на дворе. Середина осени. Ребята, как можно скорее хочется погрузиться в атмосферу праздника. Включайте русское радио и танцуйте. Вот вам праздник каждый день. Давайте с елками, ну я не знаю, ну хотя бы в начале декабря, что ли. Хотя, вот сейчас уже под конец октября в больших магазинах вот на 100%, я уверен, появятся первые новогодние вот эти елочные базары. Игрушки, гирлянды, мишура и т.д. и т.п. Эх, Новый год не за горами. По крайней мере, деньги копить на новогодние каникулы можно уже начинать прямо сейчас. Ну что, дорогие любимые слушатели, какая у нас программа с вами на сегодня? Тоже, можно сказать, праздничная. Вечер на русском в 18.00, стол заказов в 17.00. И ближайшие два часа я, Иван Соловьев, и только лучшая музыка. И все это для вас.

0: Реклама на русском. Качество и справедливая цена – это наш принцип работы. В магазине сантехники «Ёж» вы не переплачиваете за бренд или не ждете доставку из другого города. Мы предлагаем сантехнику от лучших производителей. Магазин сантехники «Ёж». Международная 2В. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
1: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: Я не лентяй. Я дегустатор безделья.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

конечно, хулиганом в детстве не был, но пару раз меня в угол ставили, да, за какие-то шалости, не помню, за проказы за какие-то. Нет, не лишали карманных денег, у меня их просто не было. Не отбирали мобильный телефон на сутки, потому что его тоже не было. Не лишали компьютерных игр, потому что и компьютера не было. Наказание было, либо в углу стоял, либо нужно было, я не знаю, всю неделю, каждый день поливать летом огород. А это, ой, какое наказание для ребенка. Или, не знаю, там, ковры выбивать вот этой выбивалкой, хлопушкой. Да, вот такие были наказания. Вы слушаете Русское радио. Меня зовут Иван Соловьев. Едем дальше. Григорий Лепс, Сивиль, Артика, Асти, Виктория Дайнека. Прямо сейчас. Хорошего дня всем.

Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите PayPIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
7: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
10: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
12: Никогда не вешайте магнитики на холодильник. Они по ночам притягивают. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Да, кому-то сегодня исполнилось 18, кому-то 20, 25, 30 и так далее. С днем рождения, дорогие именинники! Счастья, здоровья и всего самого хорошего. Ну и не забывайте, если вы на работе сегодня, надо это дело отметить, конечно, как минимум торт, вкусный сок, фрукты, пирожные и так далее и тому подобное. Так, ну и, конечно, дождитесь стола заказов, там более подробно всех именинников сегодня поздравим. Вы слушаете Русское радио, но прямо сейчас для шикарного настроения шикарная музыка. Юлия Савичева, Артур Пирожков и Алсу. Таков ближайший музыкальный план. Меня зовут Иван Соловьев. Жму руки.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
5: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: При отеках лимфониазот.
5: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
9: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь. Выгодная. Во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
12: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: Искусственному интеллекту требуются люди для выполнения черновой работы. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Леша, не плачь, Света, не плачь, Оля, Ира, Снежана, Марианна, девчонки, вытрите слезы, если вдруг кто-то вас сейчас обидел, ух, я ему дам, задам жару. Вообще, если только и будете плакать, давайте-ка так, от счастья, от удовольствия, от отличного настроения. Вы слушаете Русское радио, меня зовут Иван Соловьев, всем желаю настроения хорошего, не плакать, только улыбаться, только веселиться и, конечно же, слушать любимые песни. Дмитрий Маликов подхватывает наш эфир, Иван Соловьев, это я, скоро к вам вернусь.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северный – 1 метр в секунду.
1: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Реклама на русском.
3: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Новая песня на русском.
1: Не молчи, время не бесконечно для нас.
2: Всем привет, это Иракли. И вы слушаете мою новую песню «Не молчи» на русском.
0: Русское радио.

0: радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 16 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». В России сегодня произошел масштабный сбой в работе сайтов, банковских приложений и маркетплейсов. Как следует из данных сервиса мониторинга сбоев Down Detector, пользователи пожаловались на проблемы с доступом к интернет-ресурсам. В частности, сообщалось о трудностях с загрузкой страниц, отправкой электронных писем, входом в личные кабинеты, а также о невозможности провести банковские платежи. Причины массового сбоя пока не установлены. Владикавказ получил акт готовности к отопительному периоду. Об этом сообщает мэрия города. Социальные объекты и теплоснабжающие организации прошли проверку готовности. Инспекцию провела межведомственная комиссия при городской администрации. Ранее котельные, теплосети и муниципальные службы Владикавказа также были проинспектированы комиссией Кавказского управления Ростехнадзора. Следующим этапом станет подписание паспорта готовности столицы республики. 167-ю годовщину со дня рождения Костахи Тагурова отметят в Северной Осетии. Во Владикавказе завтра состоится возложение цветов к могиле поэта в пантеоне храма Рождества Пресвятой Богородицы и к памятнику на Театральной площади. На сцене осетинского театра представят премьеру спектакля «Фатима». Мероприятия пройдут и в Доме музея Хитагурова в селении Нар. Также запланированы открытие бюста поэта Вельхотова, литературно-музыкальные вечера, конкурсы и фотовыставка. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
2: Совершайте покупку в «Мебельном континенте» и становитесь участником розыгрыша. Главный приз – 500 тысяч рублей. Не пропустите «Мебельный континент». Барбашова, 72. Подробности об организаторах, правилах проведения, срок, месте и порядке получения призов у консультантов.
0: Новости на русском.

экспонаты руками не трогать. Я помню, в школе нас когда возили по музеям по различным. И вот самое главное для нас, для пацанов, было, конечно же, нарушить правила. Что-то потрогать, потереть и так далее и тому подобное. Ну да, были пойманы, конечно же, были наказаны. Уж не знаю, вы оштрафованы или нет, но наказаны потом в школе учителями были точно. Ну, школьники... Похулиганить же хотелось всегда. А добрый день, добрый вечер, дорогие любимые слушатели Русского радио. Дальше хулиганить мы не будем. Все прилично и музыкально. Сергей Лазарев и Бандерас прямо сейчас в нашем эфире. Иван Соловьев, это я, мой вам

Реклама на русском. Качество и справедливая цена – это наш принцип работы. В магазине сантехники «Ёж» вы не переплачиваете за бренд или не ждете доставку из другого города. Мы предлагаем сантехнику от лучших производителей. Магазин сантехники

0: Ёж. Международное 2В.
1: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и собери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
2: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.
3: Как отлично провести выходные?
4: Конечно, в Алания Синема.
3: Алания Синема – это яркие новинки проката на любой вкус.
4: Уютные кинозалы, невероятный звук.
3: И великолепная картинка.
4: Ежедневно с 10 утра.
3: Алания Молл.
4: Московское шоссе 3К.
5: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26, телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Детство – это когда покушать и поспать – твои прямые должностные обязанности.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Вот, ребятки, запомните эту фразу. Пусть весь мир подождет. И когда на работе очень сильно устанете от чего-либо, захотите чашечку кофе или чашечку чая, или бутербродом перекусить. Все, пусть весь мир подождет. Пусть дела все подождут. Пусть начальник подождет. В общем, себя надо любить, беречь, холить и лелеять. Но мы, конечно, ждать не будем. Нам подавай музыку здесь, сейчас. Самую любимую, самую классную. Пожалуйста, Жанна Фриске продолжает наш эфир. Впереди Ирина Дубцова и Эмин также появятся. Меня зовут Иван Соловьев. Всем желаю хорошего настроения и скорейшего окончания рабочего дня.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
4: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
5: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
6: Я Пирелли беру в колесо .ру. На-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А это Пирелли в колесо .ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
11: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел. Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
17: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
18: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банка. Вводите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
19: Неделя клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
20: 18+.
21: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
22: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
23: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
24: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый – значит выгодный.
25: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
26: А скажите, а где здесь поезд на Саратов? Уже ушел? А куда? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Каждый день думаю, чем вас еще удивить. Чтобы такого придумать, чтобы вам понравилось. Чтобы вы захотели это тоже повторить и приготовить. В общем, ребята, ловите свежую идею. Ну, помните наш фаворит, салат слоеный «Держи краба»? Так вот, сегодня я предлагаю вам записать в копилочку угощение для праздничного стола закуску «Держи краба». Ну, то есть наш любимый салат превращаем в порционную закуску. Запоминайте. Вареные яйца, крабовое мясо, ну или крабовые палочки и копченый плавленый сыр колбасный. Все это натираем на крупной терке. Представляете, да, какая масса вкусная? Добавляем чесночок, пару зубчиков, и заправляем майонезом. Вилкой растираем водородную массу. Из этой массы надеваем перчатки, из этой массы катаем шарики одинакового размера, ну, примерно где-то с небольшой такой грецкий орех, ну, чтобы в рот помещалось. Обваливаем шарики в измельченном укропе, они такие зеленые получаются, на шпажку или зубочистку нанизываем половинку помидора черри и вставляем в шарик, а? Красиво? Нарядно? По-новогоднему, а то шикарная закуска для праздничного стола. Сами посмотрите, как это красиво выглядит. Видеорецепт ждет вас в моем кулинарном канале. Заходим прямо сейчас в мессенджер Макс. Заходите, я не тороплюсь, подожду. В поиске наберите Иван Соловьев. Вот он мой кулинарный канал, узнаете по заглавной фотографии. И вот он, видеорецепт. Сохраняйте себе приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском. We'll be right back.

0: О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. Афиша на русском радио. Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
4: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: При отеках лимфониазот.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО 5 телеком холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Встречайте зиму уверенно с шинами «Айкон» в колесо.ру. Купите комплект зимних шин «Айкон» в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайерс» и колесо.ру. Колесо.ру для уверенности на зимней дороге. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «СамМБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104-5719-961.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Счастье любит путешествия, вкусную еду и веселье, а не вот эту вот пресловутую тишину. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Шагаем, уверенно шагаем смело в час следующий, где нас ждет наш любимый стол заказов на Русском радио. Прямо сейчас, ребята, заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское радио. Фотография моя, видите, да? Это пост о том, что стол заказов сейчас начнет свою работу. В комментариях поздравляйте, привет и передавайте. Делитесь своим шикарным настроением. Стол заказов начнется в 17:00, сразу после выпуска новостей. Быть всем!

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северный – 1 метр в секунду.
1: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Реклама на русском.
3: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
5: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Барбашова 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Современные технологии лучших московских клиник. Теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. Орикс, Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53 88 88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент призвал повысить координацию спецслужб с операторами связи, банками, IT-компаниями. На совещании по кибербезопасности Владимир Путин заявил, что от активного внедрения цифровых технологий зависит устойчивое развитие государства и общества. Но, по словам президента, появляется больше киберугроз в отношении экономики, логистики и госуправления. Ранее в Кремле заявили, что это совещание напрямую не связано с атаками на дата-центры Яндекса и Сбера. Миноборнауки объяснили, зачем хотят ввести 5-летний запрет на повторный прием в вузы. Это коснется отчисленных за дисциплинарные нарушения. В ведомстве заявили РБК, что такая мера позволит укрепить дисциплину и поддержать комфортную атмосферу для обучения. Решения будут самостоятельно принимать высшие учебные заведения. Новые правила не коснутся отчислений по собственному желанию или из-за академической неуспеваемости. В России втрое вырос объем контрафактных газовых баллонов для автомобилей. Газета «Известия» пишет, что подделки в основном поступают из Китая и Турции. Зачастую выдаются за российские, продаются значительно дешевле оригиналов. Автомобилисты выбирают такие варианты с целью сэкономить. С июля на фоне проблем с бензином установка газобаллонного оборудования на машины подорожала на 30%. Почти четверть опрошенных жителей городов-миллионников за год потратили на лечение значительно больше, чем ожидали. Сайт РИАМа пишет, что у половины из них перерасход возник минимум дважды. Среди причин 46% назвали покупку специализированных лекарств. Треть сказали, что понадобился повторный визит к врачу. Примерно столько же сослались на сложность клинического случая. В основном участникам исследования пришлось использовать накопление. 12% отказались от некоторых процедур. Далее в эфире «Стол заказов» и Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Давайте начинать стол заказов на русском радио. Меня зовут Иван Соловьев. Ребятки, заходите в мессенджер Макс, наш канал «Русское радио». Пост уже опубликован, видимо, мои фотографии вот в комментариях. Поздравляйте, приветы передавайте. Ну и вообще, расскажите, что вы, где вы, чем занимаетесь, как дела. Привет, Иван, привет, «Русское радио». Привет любимым девочкам из магазина «Семейный». Сильно пусть не перетруждаются. Сейчас время пить чай. А, ну да, 17.00, 5 o'clock. С днем рождения! Поздравляем Елену Николаевну Шорикову. Желаем крепкого здоровья, простого женского счастья, уюта в доме. Пусть все задуманное сбывается, а близкие люди всегда будут рядом. Поздравляет любовь. Привет мужу Димуле. Ангел мой, солнышко мое, я тебя обожаю. Я тебя люблю. Отличного тебе вечера и прекрасного настроения, твой котенок Наталья. Всем жителям поселка Федотова от Александра Калягина большой привет. Среда — это маленькая пятница, пишет Александр. Так вот, я желаю всем слушателям, чтобы эта пятница была легкой и приятной. Привет красоткам в отдел архитектуры. Вы лучшие. Мария привет передала. И от Татьяны сообщение. Татьяна поздравляет сына Никиту с днем рождения, 18. К поздравлению присоединяется папа и вся большая наша семья. Мы тебя очень любим.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО Сбербанк 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
0: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Кому-то везет, а кому-то...
2: С Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
3: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.промо.ру.
4: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели Гранд и мультибрендовом салоне Мебельный континент. Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. Гранд, Гадиева 81А, Мебельный континент, Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь.
5: Рассрочка у Тибибака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то батарейка.
7: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66. И Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: И пусть куда бы нас ни посылали, везде нам будет хорошо.
11: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А вы ж, мои хорошие, столько сообщений добрых и теплых. Огромный привет Надюшке Капраловой от Надежды. Капраловой. Сама себе, что ли, передала привет? Ну, так бывает, не страшно. Большой привет Андрею Игоревичу, Светлане, Марине. Магазин 10 тысяч мелочей. От Натальи пришел привет. Привет мужу дорогому Александру. Люблю его бесконечно. Поэт Татьяна. Привет ученику Глебу из Омска. Иван, скажите, пожалуйста, в каком году вы закончили школу? В 99-м. Да, в 99-м году. Межозерная средняя школа номер 1, Верхнеуральский район, Челябинская область. Привет, любимое русское радио. Привет деткам Никите, Сереже, Матвею, Артему, доченьке Дашульке. Сегодня я ее особенно поздравляю. Она сегодня в первом классе прошла посвящение в казачат. Люблю вас, ваша мама Маша из Пластуновской, Краснодарский край. Передайте, пожалуйста, любимому мужу Владимиру Мирошниченко от супруги Елены поздравления. 20 лет совместной жизни. У нас два сыночка, но на лапочку дочку не решились. Ну, может быть, еще не поздно. Привет, Русское радио. Привет девчонкам в Новороссийск, Наташечке, Настюшке от Даши. И огромный привет Регине и Ксюше из парикмахерской Лина на Парковом бульваре. Привет передает сосед по бизнесу. Это «Стол заказов», это Русское радио.
0: Новая песня на русском.
2: Ты добрая душа, желаю счастье найти на своем пути.
3: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
3: Зачем?

Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина.

0: Реклама на русском.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
4: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ePIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
5: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
7: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
8: Неделя клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. О, «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
9: 18+.
10: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
11: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 319 000 рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
14: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: Гиперлента гарантирует. Гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
17: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Как я докатился до такой жизни? А я люблю кататься! Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.

0: Это я такой сижу тут, считаю. Раз, два, три, четыре, пять сообщений, видимо-невидимо. Разгребаем. Поздравляю любимого мужа, Сашеньку, с днем рождения. Счастья, здоровья и всего самого наилучшего поздравляет супруга Даша. Татьяна пишет. Не могу сейчас слушать русское радио, но очень хочу передать привет Ивану Соловьеву. Татьяна, я привет ваш получил, спасибо. Поздравляю любимую, единственную дочку Анастасию Егоровну с днем рождения. 30 лет. Желаю тебе жить с огромным удовольствием, любить сердцем, чувствовать взаимность. Пусть этот возраст станет временем расцвета, когда все задуманные планы легко складываются в красивую мозаику, а в доме и в душе царит полная гармония, крепкого здоровья, верных друзей рядом, неиссякаемого вдохновения. Мама Лена написала вот это вот прекрасное поздравление. Огромный привет племяннице, любимой Юле из Красноярска, а также привет ее удивительным доченькам. Им по 3 годика. Желаем здоровья, с уважением, Валентин из Абакана. Привет любимому мужу Александру, передает Мария, город Ипатово. Люда из Омска всех поздравляет с праздником, с покровом Пресвятой Богородицы. Всем желает счастья, любви и гармонии. Огромный привет из Владивостока прилетел любимому мужу Коленьке. Слова любви. Люблю сильно и всегда скучаю. Твоя Юлия.
1: Стол заказов на русском радио.

0: Но мы-то знаем, что невозможное возможно. Привет сыну Артему Руслановичу. Отличного настроения и хорошей учебы. Любим мама, папа и бабуля. Привет, Русское радио. Привет всему городу Рыбинску. А в особенности Татьяне Бусыгиной. Я ее очень сильно люблю и жду, когда вернется с работы от Владимира. Владимир, просто так не ждите. Приготовьте вкусный ужин. Привет мужу Александру, сыновьям Роману, Илье. Я их очень сильно люблю. Всем хорошего вечера от Марии. С Днем Ангела. Алексея поздравляет Наталья из Калининграда. Здоровья, благополучия, удачи и успехов, и денежек побольше. Привет, братишке Евгению Валерьевичу из Севастополя. Все будет хорошо. Привет передала сестренка Людмила и мама. Привет коллективу СКАТ Ф. Бухгалтерии Эльвира, Алена, Евгения, Оля, Настя, Павел. Держитесь, до конца рабочего дня осталось совсем чуток. С любовью, ваша Людмила. Так, Ольга. Привет, Иван, пишет ваша подписчица вашего канала в Максе. Очень нравится ваш канал, участвую во всем. Привет брату передаю, Евгению и всей Белгородской области. Всем хорошего настроения, отличного вечера. Огромный домашний привет сыну. Он сейчас служит, но я знаю, что они слушают Русское радио. Нам до долгожданного дембеля осталось всего 34 дня, написала Татьяна. Татьяна, маленький срок.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Реклама на русском.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
9: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
10: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
11: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
12: Да ладно?
11: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
12: Хорошая история.
11: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
10: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
13: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
14: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
15: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
14: Обслуживаться у вас можно?
15: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
16: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
17: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
18: Почему я все время сижу дома и никуда не выхожу? Я честно оплачиваю коммуналку. И хочу получить от этой квартиры все. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Общает Светлана. С днем рождения дорогого брата Романа Барышева поздравляет Ольга. Он сейчас за рулем, вдали от дома. Хочется пожелать ему легкой дороги, скорейшего возвращения домой и крепкого здоровья. Огромный привет! И с днем села Старомарьевка, 231 год, и село Елизаветинское. Поздравляет Людмила всех жителей, желает крепкого здоровья и счастья. И огромный привет хотим передать всем жителям 5-го подъезда, улица Молодежная, город Химки, дом номер 68. Спасибо, что вы такие дружные и хорошие. С вами вообще не скучно. Целую, Татьяна Архипова. Все, ребятки, спасибо вам большое за ваши классные, добрые, теплые сообщения. Стол заказов я на этом закрываю. Следующий выйдет в эфир в 22:00 и проведет его Юлия Калинина.
1: На русском радио «Стол заказов».
0: Вот она, кстати, собственной персоны. Передо мной смеется, довольная, счастливая, улыбается. Хорошее настроение у человека сразу видно.
2: Естественно, конечно. Я тут узнала такую штуку, ну-ка, и даже в эфире об этом рассказывала. Биофлавоноиды называется.
0: Что это такое?
2: Говорят, есть в желтых и оранжевых фруктах и овощах. Надо вот это все употреблять для того, чтобы ударить по осенней хандре. Вот
0: еще видишь, раз как?
2: Биофлавоноиды.
0: Биофлавоноиды. Да. Как скороговорка какая-то
2: вот
0: звучит.
2: Вот видишь, пряников не ударил биофлавоноидами.
0: Да, мы сегодня, кстати, вдвоем без Саши. Саше желаем скорейшего выздоровления, захандрил. Но осень, ребята, жуйте витамины.
2: Точно.
0: Дышите свежим воздухом. Больше активностей. И здоровье будет крепким. Вот как у нас с тобой.
2: Да, конечно.
0: У нас с вами сегодня очередная возможность окунуться в наше счастливое, беззаботное детство. Ближайшие два... Нет, целый час ближайший будем с вами обсуждать тему, на какие дополнительные занятия вы ходили в детстве.
2: На драм-кружок, кружок по фото. Это очень
0: про
2: много
0: себя уже
2: что-то.
0: Начала.
2: Да, за кружок по рисованию тоже все голосовали. Помнишь, как это было в наше время?
0: Просто, я сейчас буду вспоминать свое детство, но я про драм-кружок не помню.
2: А у меня было много интересного.
0: Ладно,
2: я тоже обо всем расскажу.
0: Расскажешь. Ребята, заходите в Messenger Max, наш канал «Русское радио». Уже опубликован пост с темой. Вот, пожалуйста, в комментариях отвечайте на вопрос. На какие дополнительные занятия вы ходили в детстве? Вечер на русском в 18:00.

0: Реклама на русском.
1: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». 34.
4: Счастье есть.
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение Яндекс.Еда.
5: Новый магазин Homeberry на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
1: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так, стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
6: Сегодня я на работу вышел пораньше. Ну, чтобы опаздывать не торопясь.
7: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В Владикавказе 18 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». В России сегодня произошел масштабный сбой в работе сайтов, банковских приложений и маркетплейсов. Как следует из данных сервиса мониторинга сбоев Down Detector, пользователи пожаловались на проблемы с доступом к интернет-ресурсам. В частности, сообщалось о трудностях с загрузкой страниц, отправкой электронных писем, входом в личные кабинеты, а также о невозможности провести банковские платежи. Причины массового сбоя пока не установлены. Владикавказ получил акт готовности к отопительному периоду. Об этом сообщает мэрия города. Социальные объекты и теплоснабжающие организации прошли проверку готовности. Инспекцию провела межведомственная комиссия при городской администрации. Ранее котельные, теплосети и муниципальные службы Владикавказа также были проинспектированы комиссией Кавказского управления Ростехнадзора. Следующим этапом станет подписание паспорта готовности столицы республики. 167-ю годовщину со дня рождения Костахи Тагурова отметят в Северной Осетии. Во Владикавказе завтра состоится возложение цветов к могиле поэта в пантеоне храма Рождества Пресвятой Богородицы и к памятнику на Театральной площади. На сцене осетинского театра представят премьеру спектакля «Фатима». Мероприятия пройдут и в доме-музее Хитагурова в селении Нар. Также запланированы открытие бюста поэта Вельхотова, литературно-музыкальные вечера, конкурсы и фотовыставка. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
2: Совершайте покупку в «Мебельном континенте» и становитесь участником розыгрыша. Главный приз – 500 тысяч рублей. Не пропустите «Мебельный континент». Барбашова, 72. Подробности об организаторах, правилах проведения, срок, месте и порядке получения призов у консультантов.
0: Новости на русском.
3: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
5: Слушай, а мне нравится Соловьев и Калинин.
6: Да.
5: Посылаем Сашке Пряникову лучи здоровья.
6: Ага. Завтра подарю ему сетку апельсинов.
5: Сетку апельсинов, мандаринов, йодную сетку нашей нарисуем. И что там еще надо сделать?
6: Это у нас тогда получится, как в том самом сообщении, где мальчик был привязан к батарее колготками, и он вот это все начал употреблять радостно.
5: В общем, Сашка, выздоравливай, мы тебя ждем здесь в строю. И вам, дорогие слушатели, желаем крепкого здоровья. Питайтесь витаминами, пока есть такая возможность. Медом. Орехи, цитрусовые, все, и, конечно же, русское радио. Впереди 2 часа шикарного настроения. С вами мы, я, Иван, Юля. Сделаем все, чтобы вам было с нами комфортно и хорошо.
6: Да, привет-привет. Ну и, конечно, тема шоу у нас сегодня, как всегда, погружающая в самые-самые светлые времена, во времена нашего детства. Итак, каким видом... На какие дополнительные занятия выходили в детстве? Вот так правильно звучит эта тема. И здесь не могу сразу же не заметить, что когда мы с тобой были маленькими, мне кажется, в школе, ну, у нас как-то все было... в таком лайт-режиме. 6 уроков отучился, и все.
5: Ничего подобного.
6: Нет, было именно так.
5: У меня было 6 уроков, а потом еще продленка была, на которой я с удовольствием оставался. А потом еще во вторую смену я ходил, гонял по кружкам. Ну, об этом о своем мы расскажем, конечно же, всем слушателям. А пока заходите в мессенджер Макс. Мы уже опубликовали пост с темой, наш канал называется «Русское радио». В комментариях делитесь своими историями, на какие дополнительные занятия выходили в детстве.
6: Ну, и как всегда, можете дозваниваться и рассказывать. 8495-995-105-7.
5: Нам все интересно.
0: Соловьев и Калинина. Вечер на русском.

0: Реклама на русском. Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки Lancolor 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы, нужное рядом.
1: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели Grand и мультибрендовом салоне Мебельный континент. Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. Grand, Гадиева 81А, Мебельный континент, Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и...
2: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
3: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
4: Осетия. Место, где отдых вкусный.
5: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
6: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и собери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
7: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроймест, ООСЗ-20 Югстроймест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
8: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная 19, напротив аэропорта.
9: Почему, как только я выключаю комп, я сразу вспоминаю, что хотел найти в интернете?
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: на русском.
1: Дорогие любимые, мы сегодня обсуждаем, вспоминаем, точнее, наши детские года, на какие дополнительные занятия, на какие кружки мы сами ходили в детстве или нас насильно отводили родители.
2: Были такие родители, да.
1: Не хочешь, упираешься, не иди, ты будешь футболистом.
2: Конечно, со мной вместе учился мальчик, которого насильно водили скрипкой заниматься. Представляешь, какой кошмар.
1: Я расскажу, кстати, про скрипку, она тоже была в моей жизни. Чуть попозже. Катя Михайлова, это мы уже читаем сообщение наших слушателей. Я ходила на хоккей на траве, играла в команде девочек. Короткая юбка, гетры, бутсы, защита для коленей. Вот такая у нас была экипировка. Я стояла в нападении. Интересно.
2: Ну, то есть, красивая, решительная барышня.
1: В нападении.
2: Да, парни, представляешь, там, наверное, выстраивались в очереди, чтобы просто посмотреть на эту форму. Ну, не болельщиц, а спортсменок.
1: Ну, может быть, да.
2: Ну, вот, кстати, национальные танцы, это тоже очень круто. Зарема пишет, что добрый вечер, любимая русская, ходила на национальные танцы, на лезгинку и мечтала о фортепиано. Но мама не разрешала мне ходить на танцы, и я ходила скрытно.
1: Не говоря
2: как
1: родителям.
2: Ниндзя, да-да-да, пробиралась вдоль заборов.
1: Так, сообщение Елены Юрьевны. Я много лет ходила на 2 танцевальных и на 2 бальных кружка.
2: Ага.
1: Одни были в Доме культуры, несколько остановок от дома, а другие были в школе. А вот в Дом пионеров на танцы меня не взяли, сказали, что я сухая. А там были довольны. Сухая, это, видимо, слишком худая, наверное,
2: да,
1: сухая.
2: Конечно. Да, конечно. И это хорошо только, если ты балетом занимаешься. А вот если танцы, ну, скажем, русские народные, там нужны барышни в самом соку,
1: конечно.
2: Так чтобы кровь с молоком.
1: Пряники.
2: Так, чтобы, да, лебедушкой, чтобы могла пойти.
1: Это правда.
2: Вот на самом деле хорошо, что я не пошла на танцы в свое время, потому что
1: почему?
2: Ну, я была бы
1: потому
2: самым
1: ужасным. Потому что ты
2: сухая. Танцором.
0: Соловьев и Калинина. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» и N760-115-09.
5: «Волга» – европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
13: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
14: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
15: Да ладно?
14: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
15: Хорошая история.
14: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
2: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
16: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
17: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
2: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
18: Вот видите, не сделали и переделывать не пришлось. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
19: Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
20: Ох, да-да-да, друзья мои, не просто так мы здесь с вами собрались, а собираемся вас порадовать деньгами. Вечер на пять уже совсем скоро. Рассказываем правила. Мы задаем 5 вопросов подряд. Ваша задача без раздумий, ориентируясь только на вашу интуицию, молниеносно отвечать «да» или «нет». Времени на логику не будет.
21: А вот теперь самое интересное. Внимание, внимание. Приз. Вот на сколько вопросов вы ответите, столько тысяч у нас и отберете. Даже если вы ошибетесь, игра все равно будет продолжаться. Даже один верный ответ гарантирует выигрыш. Ну, конечно, за 100% результат вы заберете максимальные 5000 рублей.
20: Ну и, конечно, скоро выясним, кто же у нас будет сегодня играть. 8495-995-105,7. Звоните.
21: Удачи, удачи.
19: Соловьев и Калинина. Вечер на русском.

0: на русском радио. Вечер на пять.
1: Вот я обожаю, когда от нас слушатели уходят с деньгами.
2: Да.
1: Хотя бы 1000, но это уже приятно. До нас дозвонилась Нурия из Казани. Нурия, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Нурия, рассказывайте, на какие дополнительные занятия ходили в детстве?
1: Да, это тема нашего сегодняшнего вечера.
3: Ну, я ходила в основном на спортивные занятия, но со спортом как-то не сложилось. Ну, получилось, что меня принудительно привели на одно занятие в школьном кружке по рукоделию, и вот там я как бы зависла. Мне очень понравилось вязать, и чем я занимаюсь до сих пор, очень люблю это дело. Получается, что это было самое полезное мое занятие, дополнительное занятие.
1: Вот видите, это тот случай, когда родители оказались правы.
2: Ага. Вообще
1: насильно отдали на вязание, иди вяжи. Так, Нурья, ну давайте.
3: Там немножечко была... Ну ладно.
1: Не-не, рассказывайте, пожалуйста.
3: Там была немножечко другая история. Меня учительница завела на этот кружок, потому что когда нужно было по труду шить, у меня там были большие проблемы. Все девочки уже давно сдавали свои изделия, а у меня еще, можно сказать, конь не валялся.
1: Ну, а сейчас вот... А сейчас вяжете...
3: Конечно.
1: Все, в общем, с вас шарф к Новому году. Для меня, для Пряникова и для Калинина. Так, давайте к нашей игре. Будем играть. Задаем 5 вопросов подряд. Ваша задача без раздумий, Нурия, ориентироваться только на свою интуицию, молниеносно отвечать «да» или «нет». Чем дольше будете думать, тем меньше у вас будет времени. У нас всего 20 секунд отводится на вопрос. Вот на сколько вопросов ответите, столько 1000 получите. Если даже ошибетесь, ничего страшного, игра будет продолжаться. Еще раз напомню, у вас будет 20 секунд, не больше. Готовы?
3: Да.
1: Ну все, поехали.
2: Итак, в классическом боулинге 12 кеглей?
3: Ну. Нет.
2: А песок в пустыне издает звук?
3: Нет.
2: А могут ли крысы смеяться?
3: Да.
2: А растение слышит звуки?
3: Да.
1: Ответ вы дать успели, но вот пятый вопрос задать мы, конечно, не успеваем. Так, Нурья, давайте пройдемся по ошибкам. Из 4 вопросов вы неправильно ответили только на один, про песок в пустыне. Песок в пустыне на самом деле издает звук. В некоторых пустынях песок издает звук при, ну, своем движении, соответственно. Итого, Нурья, получается, что вы зарабатываете 3000 рублей. Ну, это классно.
2: Да.
1: Вот вы можете на эти 3000 пряжи купить как раз. И нам связать прекрасные к Новому году шапочки, может быть, варежки.
2: Да, денежки чужие. Ах, красавец. Ну, я думаю, что у Нурии есть то самое волшебное право, которое есть у каждого нашего участника. Привет передать.
3: Да, конечно, я хочу передать всем, кто меня слышит, всем, кто меня знает, и всем радиослушателям большой привет и наилучшие пожелания.
1: И вам тоже большой привет от нас и спасибо за игру.
0: Вечер на пять на русском радио. Новая песня на русском.
4: Давай на самый верх, пойдем встречать рассвет.
5: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер, и вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио. Русское.

0: Ильича на русском.
1: Возвращаемся к нашей теме. Мы сегодня спрашиваем у вас, дорогие слушатели, на какие дополнительные занятия вы ходили в детстве или вас водили родители. И вот, кстати, я обещал рассказать, каким боком скрипка появилась в моем детстве.
2: Рассказывай.
1: Я жил в небольшом поселке. Межозерный поселок, рабочий поселок Шахтерский. Там была музыкальная школа. И там появился класс скрипки. Для нас это было дико. Ну ладно, гитара. Ну ладно, там баян, фортепиано. Но было интересно нам, пацанам. И мы втроем, три друга пошли и записались. То есть даже нас как бы не родители туда повели. Мы сами записались. Ну, два месяца я выдержал.
2: Да ты что?
1: Мне просто было интересно вот подержать саму скрипку в руках, вот это вот попиликать. Все, два месяца потом меня выгнали оттуда.
2: А почему выгнали?
1: Неприрожденный скрипач, мне сказали.
2: Ты знаешь, мне также указали на дверь в музыкальной школе, потому что сказали, мало того, что не очень со слухом, так еще и катастрофически лениво. При том, что мама моя закончила музыкальную школу по классу скрипки для того, чтобы потом, та-да-да-дам, стать медиком. Ну, вот такая.
1: Так и вышло, да?
2: Да, естественно.
1: Хорошо. Светлана пишет, привет. Детство у меня было активное. С 5 класса я ходила на бальные танцы 3 раза в неделю. 2 раза в неделю посещала спортивную гимнастику. Зимой каталась на катке, лыжи, а летом каждый вечер с подругой во дворе играли в большой теннис. Этого было мало. Я посещала библиотеку. Особенно было интересно читать журналы в читальном зале. Это было интересно. Это были мои школьные годы 90-е. Так хотелось спросить, а когда же личная жизнь? Так это же про детство.
2: Да. Хочется спросить, когда же школа была? Вот ты понимаешь, я...
1: Занимались всем чем угодно, только не уроками.
2: Конечно, то, о чем я говорю. Вот сейчас я вижу, сколько мой сын времени проводит просто за обычными занятиями школьными. Не остается времени категорически, катастрофически ни на какие секции. И очень жаль.
0: Соловьев и Калинина. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
0: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
4: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: При отеках лимфониазот.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
7: Шапка, носки, еще шапка.
8: Мам, я на 2 дня еду.
7: Именно.
9: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Домрфбанке.
10: АО «Банк Домрф» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.

0: авторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Грас Азелит 600 мл. 169 рублей 99 копеек. С 8 по 14 октября 2026 года. В Гиперленте.
3: Кроме ленты эконом.
2: Цены на минимум. Выгода на максимум.
4: В ленте.
5: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
6: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел. Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: Я Пирелли.

0: А ты, вот ты, это, знаешь, как с плаката агитационного, да. А ты уже принял участие в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Ребят, мы напоминаем, в нашей официальной группе в «Одноклассниках» продолжается выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Что нужно сделать? Заходите в специальное мини-приложение на нашей странице, выбирайте три любимые песни этого года и влияйте на итоги.
1: Ну и, конечно, среди всех участников мы разыграем приглашение на грандиозную 31-ю церемонию «Золотой граммофон», которая состоится 5 декабря, и где мы, конечно, будем в полном
0: Абсолютно.
1: Составе.
0: Будем все, и даже больше. Правда, возвращаемся к нашей теме. Мы сегодня спрашиваем, на какие дополнительные занятия вы ходили в детстве или вас водили родители. Читаем сообщения от вас, от слушателей. Александра, я благодарна своей первой учительнице. Она нас учила танцевать и направила в Дом пионеров. А там были все кружки. И фото, и вязание, и танцы. Затем классным руководителем стал учитель физкультуры. Ну, понятно, что занималась усиленно легкой атлетикой. Да? Классный учитель, это физрук, это, конечно, сильно.
1: Я даже боюсь представить. У меня учительница физкультуры, Галина Степановна, до сих пор помню. Ух, какая суровая была дама. Я думаю, что если бы остался она с нами и дальше, я сейчас бы имел какой-нибудь разряд. Может быть, даже по вольной борьбе. Оксана Владимировна пишет, я ходила, вот здесь внимание, макраме, машинопись, бассейн и карате. Была хулиганка, у меня сейчас два взрослых сына, и когда они были маленькие, я их тоже отдавала на всевозможные кружки, чтобы просто не было свободного времени. Вот такое богатое жизненное наполнение.
0: Уметь вязать и драться, это классно. Ребят, спасибо вам за ваши сообщения, за ваши истории. Вечер на русском продолжается, мы сюда вернемся в 19.00, но уже в расширенной компании. Сегодня у нас в гостях народный артист России Сергей Жилин. Не пропустите.
2: Соловьев и Калинина. Вечер на русском.

0: О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. О самых интересных кинособытиях рассказывает Петр Кузнецов. Афиша на русском радио.
1: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Ночью во Владикавказе будет около 14 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха – 22-24 градуса тепла. Ветер северный – 1 метр в секунду.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
0: Реклама на русском.
4: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Как отлично провести выходные?
7: Конечно, в «Алания Синема».
6: «Алания Синема» – это яркие новинки проката на любой вкус.
7: Уютные кинозалы, невероятный звук
6: и великолепная картинка.
7: Ежедневно с 10 утра.
6: «Алания Молл».
7: Московское шоссе 3К.
8: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Хоумберри» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с «Хоумберри».
4: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультанта.
10: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
11: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Новая песня на русском.
1: А ты люби, ее люби, всем сердцем так не смог меня.
2: Всем привет, я Татьяна Буланова.
3: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
2: «Вселенная»
1: на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Время приветствовать вас. Здравствуйте, дорогие. 19 часов и 1 минута во Владикавказе. Всем хорошего настроения желаю я. Зовут меня Лина Мартова. И, конечно, этим вечером мы снова будем взаимодействовать. Вы передаете приветы, отправляя их на номер +7 988 877 1079. А мы с удовольствием все это дело зачитываем, заставляя улыбаться абсолютно всех, кому адресованы добрые пожелания. Ну, а номер в студии, он неизменен, 5346-46, код города 8672. Не знаю, какая у вас эта рабочая неделя, насколько она является насыщенной, сумасшедшей и такой, знаете, напряженной, но точно знаю, что хочу этим вечером подарить вам хорошее настроение в компании «Русского».

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Время приветов и поздравлений. 19 часов и 8 минут в Владикавказе. Всем еще раз хорошего настроения, дорогие мои, это Русское радио. У нас с вами самые добрые часы этого дня, потому что вечерком можно отдохнуть, расслабиться и, самое главное, передать кому-нибудь приветы. Плюс 7-988-877-107-9 номер для ваших сообщений. Добро пожаловать.

0: Реклама на русском.
1: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов. Стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Барбашова 64А. Возможно, противопоказание. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
5: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная 19, напротив аэропорта.
8: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой.
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Это «Стол и заказ», дорогие мои. Всем еще раз хорошего настроения. Я надеюсь, что у вас приятный вечер. Я скоро зачитаю первую порцию приветов и поздравлений. Они у нас имеются. Ну а тем, кто только что присоединился, напоминаю, наш номер +7 988 877 107 9. Это «Русское радио Владикавказ».

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Кстати, если вы хотите попросить прощения, тоже можно. 53-46-46, звоните. Ну, мало ли, может быть, Дмитрий Колдун хорошо поет, а вы обладаете какой-то красноречивостью. Можно рассказать, что вы натворили, и попросить прощения здесь, в прямом эфире русского радио, для того, чтобы, ну, просто не осталось никаких шансов на обиды. 19 часов и 28 минут, время московское. Еще раз всем хорошего настроения. Давайте почитаем сообщение. Добрый вечер, русское радио. Пожалуйста, передайте приветы всем Тедеевым. И если можно, самое главное, это Ирочке, у которой сегодня день рождения. Самая красивая Ирочка Тедеева, мы тебя поздравляем. Пусть у тебя складывается жизнь на 5. Именно так, как ты и мечтаешь. Вечер добрый, Лина. Пожалуйста, поставь песню «Алсу чужая». Очень хочется послушать. Хорошо будет. Добрый вечер, русское радио. Передайте, пожалуйста, приветы в Моздок. Мы постоянно бываем в Моздоке, периодически во Владикавказе, но в любом случае всегда слушаем русское радио, и от этого становится хорошо на душе. Спасибо вам за прекрасное настроение и за самую разнообразную музыку. Всему Моздоку привет, а самое главное — Владикавказу и конкретно улице Толстого. Пусть все, кто проживают на Толстого, сегодня улыбаются. А давайте пусть все улыбаются, вне зависимости от того, на какой улице бы они ни жили.

0: Реклама на русском.
1: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Ночью во Владикавказе будет около 14 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха – 22-24 градуса тепла. Ветер северный – 1 метр в секунду.
2: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
0: Реклама на русском.
3: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Качество и справедливая цена – это наш принцип работы. В магазине сантехники «Ёж» вы не переплачиваете за бренд или не ждете доставку из другого города. Мы предлагаем сантехнику от лучших производителей. Магазин сантехники «Ёж». Международная, 2В.
6: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
7: Осень – время перемен в «Артике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Артика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
8: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
10: Стол заказов.
11: К столу заказов присоединился Герман. Добрый вечер, Русское радио. Пожалуйста, передайте приветы всему 23-му маршруту. Нас не так много, но мы сила. А еще пожелайте зеленых светофоров абсолютно всем водителям. И привет в Беслан. Здравствуйте, Линочка. Пожалуйста, поставьте песню Ирины Дубцовой «Факт». Очень хочется послушать. Это сообщение от Гибизовой Лейлы. Ну, есть еще пару сообщений. Я их очень скоро почитаю.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Здравствуйте, Лина. Пожалуйста, передайте приветы Кочееву Руслану. Он у нас красавчик. Ну, не совсем на деревне и селе, а в городе. Но в любом случае самый лучший. Пусть слышит и улыбается. Улыбка у него тоже красивая. Ой, вот спасибо.

Слушайте, ну я думаю, он зазнается. Добрый вечер, Русское радио. Если можете, пожелайте, пожалуйста, моей маме хорошего вечера. Она сегодня расстроилась. Сестра улетела в Москву. Снова год не увидимся. Но я надеюсь, что Русское радио сумеет поднять ей настроение. И сейчас она либо улыбнется, либо снова расплачется. Ну, это, наверное, нормальная, объективная реакция мамы. Пройдет немного времени, она вновь войдет в колею и будет с нетерпением ждать следующего года. А в целом, я думаю, что можно будет приобрести билетик и полететь. Кстати говоря, из Москвы тоже можете слушать Русское радио и передавать приветы, почему бы и нет. И вообще, откуда бы вы ни писали, дорогие, всегда мы с удовольствием вам рады, потому что слушать нас можно онлайн на сайте osetiafm.ru. А еще можно голосовать в золотом граммофоне, значит, хит-парад на rusradio.ru. Ну, мало ли, может быть, какая-то песня новая, и так она вам полюбилась, и так вы хотите помочь своему любимому исполнителю подняться на лидирующую строчку, что прям будете активно голосовать. Голосуйте. Я уверена, что именно ваш голос может стать решающим. Я с вами прощаюсь до завтра. Завтра все будет у нас снова хорошо. Собственно, как и сейчас. С вами была Лина Мартова. Пока.

благодарность. Я думал, что люблю тебя, но мне показалось. И пускай сердце мое живого места не осталось, одиночество лишь малость, ты прими это, когда

0: чем радио. Новости на русском.
1: В Владикавказе 8 вечера. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». В России сегодня произошел масштабный сбой в работе сайтов, банковских приложений и маркетплейсов. Как следует из данных сервиса мониторинга сбоев Down Detector, пользователи пожаловались на проблемы с доступом к интернет-ресурсам. В частности, сообщалось о трудностях с загрузкой страниц, отправкой электронных писем, входом в личные кабинеты, а также о невозможности провести банковские платежи. Причины массового сбоя пока не установлены. Владикавказ получил акт готовности к отопительному периоду. Об этом сообщает мэрия города. Социальные объекты и теплоснабжающие организации прошли проверку готовности. Инспекцию провела межведомственная комиссия при городской администрации. Ранее котельные, теплосети и муниципальные службы Владикавказа также были проинспектированы комиссией Кавказского управления Ростехнадзора. Следующим этапом станет подписание паспорта готовности столицы республики. 167-ю годовщину со дня рождения Костахи Тагурова отметят в Северной Осетии. Во Владикавказе завтра состоится возложение цветов к могиле поэта в пантеоне храма Рождества Пресвятой Богородицы и к памятнику на Театральной площади. На сцене осетинского театра представят премьеру спектакля «Фатима». Мероприятия пройдут и в доме музея Хитагурова в селении Нар. Также запланированы открытие бюста поэта Вельхотова, литературно-музыкальные вечера, конкурсы и фотовыставка. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
2: Совершайте покупку в «Мебельном континенте» и становитесь участником розыгрыша. Главный приз – 500 тысяч рублей. Не пропустите «Мебельный континент». Барбашова, 72. Подробности об организаторах, правилах проведения, срок, месте и порядке получения призов у консультантов.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
3: Дорогие мои, доброго-доброго. Сегодня обнаружила, что в нашей жизни как-то слишком много сложных вопросов. От хрестоматийного «быть или не быть» до вполне жизненного. Что приготовить на ужин? Что надеть на работу? И почему это мой ребенок опять принес тройку по алгебре? А вот русское радио всегда отвечает на сложные вопросы достаточно просто. Вот смотрите, вы не знаете, как хорошо провести вечер. Вы не знаете, где взять силы и энергию. Вы понятия не имеете, где вообще есть волшебное место, где и музыка хорошая, и голоса любимые звучат. И вообще жизнь прекрасна и удивительна, а главное, для каждого из вас уже припасено VIP-местечко. Простой ответ на сложный вопрос. Это, конечно, у нас здесь на русском. Давайте-ка присоединяйтесь. Каждому из вас я буду бесконечно рада. Составьте мне теплую компанию, и я отвечу вам взаимностью. До полуночи здесь, на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов. Спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: Реклама на русском.
1: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
6: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.ру.
7: Я так клево пою, что соседи начинают аплодировать мне по батарее.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

дорогие мои, смотрю, что осенние простуды шагают по стране. Вот задалась вопросом, как бы сделать так, чтобы точно, гарантированно не заболеть. Прочитала, укрепляйте иммунитет. И там сразу начинается закаливание. Давайте-ка обливайтесь холодной водой и растирайтесь жестким полотенцем. Я сразу утратила интерес к происходящему. Впрочем, решил все-таки прочитать до конца. И когда дошла до употребления продуктов, богатых витамином D, а это жирная рыба, яичный желток, другие обогащенные продукты, вот тут я снова обрела интерес к этой теме. Но когда выяснилось, что это еще овощи и фрукты желтые, оранжевые, о которых мы нынче уже упоминали в суе, тогда ладно, думаю, буду все равно укреплять. Но ведь я же вам нужна, правда? Вы мне нужны абсолютно точно. Этим вечером без вас не обойдусь. Оставайтесь на русском.

0: Реклама на русском. Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
3: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
4: Едем на новом Tenet T9. Обсудим условия.
5: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
6: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
4: Принимается. Тогда с меня маршрут.
7: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Tenet T9. Пространство для главного. От 3 миллионов 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
8: Цена действительно на комплектацию Prime.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Но плюс. Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Мое первое и последнее занятие йогой закончилось выводом. Докторская колбаса никогда не свернется в краковскую. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

вот если кто-то из ваших родных, близких и друзей большой поклонник Ани Лорак и вот эту песню время от времени напевает, то предлагают использовать как улики и доказательства. В преддверии новогодних и рождественских праздников это очень-очень важно. Например, вы составляете так называемый wish-лист, то есть лист всевозможных пожеланий. И ваши родные и близкие говорят, ну, ты знаешь, у тебя очень дорогостоящие какие-то чаяния новогодние. А вы говорите, нет, тут уже в песне все спето для тебя, все, что хочешь, дни и ночи. Ну и далее по тексту. В общем, я надеюсь, независимо от того, готовитесь ли вы к новогодним и рождественским уже или только планируете, все ваши желания, все мечты будут сбываться. Просто потому, что вы хороший человек, а хорошим людям должно везти.

дорогие мои, могу вам сказать, как человек с 15-летним опытом семейной жизни, уйти или остаться, этот вопрос возникает примерно 5-6 раз в течение одной недели. Потому что иногда так бесит все это мужское поведение. Но, как правило, любовь оказывается сильнее. Мы снова миримся, и я снова остаюсь. В общем, надеюсь, у вас, если вдруг и возникнут сомнения на долю секунды всего-навсего, вы точно останетесь. Потому как, если этот человек однажды завоевал местечко в вашем сердце, значит, это было неспроста. И пусть роман, даже секретный, длится и длится.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
4: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
2: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО РББ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калидина.
5: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS75+ в комплектации комфорт. Чанган Юниви в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
6: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 октября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 октября. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
8: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
9: Встречайте автомобили для бизнеса СКМ М7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая СКМ М7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. СКМ М7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
11: Русское радио приглашает в кино на семейное фэнтези «Чудо-Юдо».
12: А это кто?
11: Виктория Исакова, Сергей Безруков, Софья Лапунова, Микита Воронов. Любовь сильнее сказки.
13: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
11: В фильме «Чудо-Юдо» в кино с 22 октября.
2: 6+.
14: Самое сомнительное удовольствие – это получать удовольствие от сомнений. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

мои, такие погоды нынче настают, что даже счастье необходимо как синичку в ладошках взять, да и согреть. Потому как холодно ему будет и одиноко, и бесприютно вне вашего сердечка. Я надеюсь, что в вашем сердце место для счастья и радости всегда найдется. Это только кажется, что оно там всегда есть. Иногда мы очень заняты, иногда очень раздражены. Иногда у нас какие-то невероятно амбициозные планы, которые захватывают нас целиком. А вот для счастья и для любви места не остается ни в душе, ни в сердце. Это очень грустно. Давайте-ка исправлять эту ситуацию. Ну и вообще, оставайтесь там, где вам тепло, там, где вам хорошо, там, где вам рады. И пусть простое ваше счастье будет с вами.

0: Реклама на русском.
1: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
2: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе «Юг-34». 34.
2: Счастье есть.
1: Джанаева 34.
2: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение Яндекс.Еда.
3: В гинекологическом отделении медцентра «Урикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Денисовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+ и перед госпитализацией, кальпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
4: Пришла к подруге с бутылкой поплакаться на жизнь. Ржали, да?
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Инфляция в России ускорилась и превысила 7,2%. Это следует из данных Минэкономразвития. Как сообщил Росстат, с начала года инфляция выросла на 6%. За неделю больше всего подорожали помидоры, куриные яйца и смартфоны. А подешевели морковь, яблоки и репчатый лук. По словам экспертов, растущая инфляция не позволит Центробанку снизить ключевую ставку. Очередное заседание регулятора по этому вопросу состоится на следующей неделе. В сентябре ЦБ решил сохранить ставку на уровне 14% годовых. Уволенных по состоянию здоровья военнослужащих будут лечить в военных госпиталях. Эти медучреждения до сих пор оказывали помощь только действующим военным. Однако, как заявили в Минобороны, правила обновят в ближайшее время. Хотят, чтобы военнослужащие даже после увольнения могли продолжить лечение по методикам военных госпиталей. Минпросвещение сократило общее время внеурочной деятельности для 10-11 классов. Предельный объем такой работы снизили до 680 часов. Как пишет ТАСС, такое значение прописано в проекте федеральной образовательной программы. Новый стандарт внедрят с сентября следующего года. Внеурочную деятельность организуют по 5 направлениям развития личности. Среди прочего, это спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направление. Международная федерация гимнастики выразила сожаление из-за отказа в визах россиянкам. Нидерланды не выдали разрешение на въезд Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. В качестве основания указали угрозу международным отношениям. В предстоящую субботу в Роттердаме стартует чемпионат мира по спортивной гимнастике. Там будут разыграны путевки на Олимпиаду 2028 года. Три лучшие мужские и три лучшие женские команды получат олимпийские квоты. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: Реклама на русском.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: Реклама на русском.
1: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62-00-00.
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: В юности я боялся, что девушка мне откажет. А сейчас, что согласится.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Если кто-то вам, дорогие мои, скажет, что, что любви не бывает, а стоит вычеркнуть этого человека из своей жизни, добавить его в черный список, в банну или куда там еще принято добавлять вот таких печальных, неинтересных, скучных и грустных товарищей. Потому как мы здесь на русском неизменно верим в то, что жизнь прекрасна, любовь безусловно существует, равно как и дружба, и настоящее участие. Я думаю, что именно вот этим мы с вами и занимаемся. Вы поддерживаете меня, а я вам говорю, что жизнь прекрасна. Тем более, что мы с вами уже близки, вот буквально подходим к финишу очередной рабочей недели. Среда закончилась, четверг, да и пятница, которая, как всегда, будет куцей и быстрой, и пролетит на одно мгновение, и все, мы с вами снова встретимся здесь, на русском, прямо на старте субботы. Оставайтесь, я обещаю вас до полуночи не оставлять. Мари Краймбрери будет наш слух услаждать в ближайшее время, потом Валерия и Сергей Лазарев на русском.

0: Вот оно какое!
1: Наше утро!
2: А еще из пакетиков надо было в рот насыпать что-то, там тоже на языке лопалось.
3: Да.
2: Что?
3: Бабуль, это лекарство, которое тебе в поликлинике давали.
2: Нет, это было не то.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
7: Настраиваемся на здоровье. В Гемотест мажорная скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
9: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
10: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
11: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
12: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
13: 18+. Антенна «Телесемь». Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна «Телесемь». Отдыхайте с нами. 12+.
14: Отдых, выходные.
15: И тут появляется...
16: Следственный комитет.
17: Следствие зашло.
16: Как?
15: Так.
17: Без стука.
15: Ты кто?
16: Спокойно.
15: Это все очень важно для расследования.
17: Скамейка запасных.
16: Ты агент под прикрытием.
14: По особо интересным делам.
17: Новой серии.
15: Ого.
17: А ты видела?
16: Нет.
15: Ну тогда иди и смотри.
17: В четверг в 18:10.
16: Ты бы как это назвал?
17: Вечерний детектив.
15: Где?
17: На канале ТВ-центр.
16: Хорошо, товарищ майор.
17: Возрастное ограничение 16+.
18: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Маркетплейс ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
19: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска внимательный, две полоски невнимательный. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: дорогие мои, вспоминаю старт нулевых, когда мы были бедными, молодыми, чего уж там, элементарно голодными. Ведь деньги, самые первые, которые появлялись, тратились на модные вещицы, а не на всякие там скучные батоны, сосиски или сыр какой-нибудь неромантичный. В общем, думаю, за счет чего мы держались? Наверное, за счет музыки, ведь тогда группа «Руки вверх» просто как горячие пирожки выпускала хиты, и именно эта музыка была для нас самым лучшим топливом, экологичным, естественным. А, собственно, каким оно будет? Топливо завтрашнего дня. Вот мой коллега Петр Кузнецов, он уже знает.
1: На русском радио «Экологическая среда».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов. Сегодня поговорим о топливе будущего. Био? Газ? Ну что вы, это все уже в прошлом. Представляю вашему вниманию водород. Водородный транспорт больше не футуристическая идея. Например, к запуску первого в стране подобного пассажирского поезда сейчас готовится на Сахалине. Эксперты называют данный проект серьезным шагом в сторону новых источников энергии на транспорте, где водород рассматривается как перспективная альтернатива дизелю, особенно в труднодоступных и неэлектрифицированных регионах.
1: Экологическая среда.
2: Водород как топливо особенно интересен с точки зрения устойчивости. Его использование действительно не приводит к выбросам углекислого газа и других загрязняющих веществ. Побочным продуктом работы, в данном случае поезда, становится лишь водяной пар, но он безвреден для окружающей среды. Кроме того, поезда на водороде заметно тише, чем их аналоги с двигателями внутреннего сгорания. Но ложечка дегтя все-таки найдется. Подобный новый вид, как ни крути, требует серьезных вложений в инфраструктуру и глубокой проработки логистики и прочих деталей. И все же специалисты уверены, если не начать тестирование технологии сейчас, можно упустить шанс сформировать свою компетенцию в одном из самых перспективных направлений железнодорожной отрасли. И один из ключевых плюсов — это экологичность. Это будет уникально. Следим и ждем прибытия поезда на вокзал Сахалина. До встречи через неделю. Берегите себя и все вас окружающее.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: Начните с легкого старта. С программы «Чанган Лайт». Изящный «Юникей» от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный «Юниви» от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким «Чанган» стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS75+ в комплектации комфорт. Чанган Юниви в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
7: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая Ликвимоли.
9: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее. С Icon Tires и колесо.ру. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104, 5719-961.
10: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый – значит выгодный.
11: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
12: Русское радио приглашает в кино на семейное фэнтези «Чудо-юдо».
13: А это кто?
12: Виктория Исакова, Сергей Безруков, Софья Лапунова, Микита Воронов. Любовь сильнее сказки.
14: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
12: В фильме «Чудо-юдо» в кино с 22 октября.
15: 6+. Секрет богатства в том, чтобы легко расставаться с деньгами. Но я ж с ними никак встретиться не могу. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9. Код 499.

0: Ну, мы с вами до чау-чау пока еще не дошли. Не раньше полуночи будем прощаться, и если прозвучит это слово в эфире, то только в качестве приветствия. А, причем приветствовать вас буду в следующий раз уже в рамках стола заказов. Он, как всегда, откроется в 22 по Москве. 916-003-105-7 от наши мессенджеры. Пишите непременно. Кроме этого, сообщество русского ВКонтакте в Одноклассниках к вашим услугам. Ну что, дорогие мои, наверняка есть у вас новорожденные, которых надо поздравить, а может быть, стоит признаться кому-то в любви и сделать чей-то осенний вечер по-настоящему теплым и романтичным. Владимир Пресняков на русском прямо сейчас. Впереди Натан Элсу.
1: Любовь и дружба, держась за плечи.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство может запретить экспорт сжиженного углеводородного газа. Его используют в качестве автомобильного топлива. Как узнал РБК, ограничение коснется не производителей. Такая мера будет действовать до конца года. С инициативой выступила Федеральная антимонопольная служба. Основная цель – насытить внутренний рынок на время ремонта заводов. Рособорнадзор объявил о старте регистрации на ОГЭ и ЕГЭ. Пока подать заявление можно в Москве. В большинстве регионов процедура начнется 1 декабря. Для единого государственного экзамена регистрация продлится до февраля, а для основного госэкзамена – до марта. Ранее в Рособорнадзоре заявили, что кардинальных изменений в проведении ОГЭ и ЕГЭ в следующем году не будет. Возможны только отдельные точечные корректировки, которые не повлияют на общую структуру экзамена. В МВД объяснили правила переноса руля в праворуких машинах на левую сторону. Ведомстве заявили изданию «Автоньюз», что это возможно при соблюдении требований безопасности. До переоборудования необходимо провести предварительную техническую экспертизу и получить разрешение госавтоинспекции. После переделки автомобиль должен пройти проверку безопасности, а внесенные изменения нужно оформить в установленном порядке. Причем МВД не ведет отдельный учет случаев переноса руля. «Спартак» вошел в десятку худших футбольных клубов мира по игрокам, потерявшим в цене. У московской команды 7-е место. По данным Международного центра спортивных исследований в футболе, игроки «Спартака» за 5 лет подешевели на 89 миллионов евро. Лидирует в этом списке саудовский «Аль-Хиляль» – минус полмиллиарда. Вторым идет «Манчестер Юнайтед». Его потери превысили 400 миллионов евро. Далее следует саудовский «Ан-Наср», за который играет Криштиану Роналду. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Да, друзья мои, вы не ошиблись. Сейчас тот самый волшебный час, который целиком полностью нам с вами принадлежит. Вы пишете, а я читаю, ваши родные счастливы. Жизнь становится заметно лучше. Мария Белова пишет, что передаю привет любимому человеку Алексею Морозову. Леша, родной мой, частичку своего тепла хочу тебе передать. И помни, ты не один, моя любовь всегда с тобой. Я рядом, несмотря на расстояние. Крепко обнимаю, целую, люблю тебя. Подпись твоя, Маша. Всего самого хорошего. А Татьяна сообщает, передаю пламенный привет Салавату. Хочу сказать, что он лучший в мире мужчина. Я его очень люблю. Бесконечно благодарна вам. Крепкого здоровья, долгих лет жизни. Спасибо огромное. Абсолютно взаимно, Танечка. Наталья из города Камышин, Саша Старченко, традиционный привет отправляет и говорит, люблю тебя. Анютка передает привет любимым мужчинам. Сыну Богданчику, мужу Сергею. Я их очень люблю, они мне очень дороги. Анечка, не сомневаюсь. Елена просит поздравить любимую единственную доченьку Анастасию Егоровну с юбилеем. Причем юбилей красивый, 30 лет исполняется. Желаю жить с огромным удовольствием, любить сердцем, чувствовать взаимность. Пусть этот возраст станет временем расцвета, неиссякаемого вдохновения каждый день. Украшай собой этот мир и знай, что я тебя очень люблю. Я всегда рядом, желаю счастья. Подпись «Мама Лена».
0: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Лиза.

вселенная и также долгий, счастливый, интересный, увлекательный совместный путь ждет дорогих молодоженов. Мария М. пишет: передаю привет любимому мужу. Хочу поздравить его с будущей свадьбой 7.11.26. У нас бракосочетание. Люблю его. Жена пишет из города Ипатово: Машенька, вам и второй половинке всего самого хорошего. Любовь передает привет своим дочкам Лёле, Леночке и Ксюше. Они у меня самые лучшие. Люблю их. Ах, любовь, три дочки. Это такое счастье. Вероника Андреевна Добржанская нам пишет: хочу поблагодарить своих бывших партнеров, а нынче коллег за помощь и поддержку. Если бы не вы, дорогие, уже, наверное, не смогла бы справиться. Спасибо. А, Вероника, пусть все будет хорошо, мы за вас будем кулачки держать. А, дорогие мои, совсем скоро вернемся к вашим приветам. Пишите активнее, передавайте наилучшие пожелания самым любимым.

0: вот эта песня всегда ассоциируется с летом. Возможно, потому что у нас с вами сейчас уже вечера не розовые, а такие серые, осенние. Иногда с дождем, а у кого-то и вовсе уже снег полетел. В общем, друзья мои, какой бы ни была погода, знаете, что здесь на русском тепло, компания душевная собралась. Анют пишет: «Хочу передать привет любимой тете Анжеле. Спасибо, что зашла к нам в гости. Посидели прекрасно. Спасибо за вкусный тортик. Люблю тебя, на мне желает хорошего эфира. Анечка, спасибо. С вами только так». Оливия передает привет и желает всего хорошего своему бывшему классу. Олеся передает привет всей команде русского города Шебекино. Большой привет. Жень сообщает: «Доброе утро, Русское радио. Женечка, здравствуйте. Хочу передать привет своим сестрам Настеньке, Елене, а также Екатерине. Дорогой любимой Людочке привет и Марии наилучшие пожелания. Они Русское радио слушают каждый день. Прекрасный вкус у ваших сестер. Ну что сказать». Татьяна пишет: «Юля, здравствуйте». Татьяна, привет! Всех поздравляю с праздником Покрова. Желаю всем счастья, добра, всего самого хорошего. А свою племянницу Веру Радостеву из Москвы с прошедшим днем рождения. Верочка, будь счастлива, здорова, любима, успешна, радости тебе, мира, цветов и улыбок. Оставайся такой же молодой и красивой, пусть сбываются мечты. Дорогая Татьяна из Балашихи, вам тоже большой привет. Таня, очень вам рада, пишите еще. Друзья мои, не забудьте поздравить ваших новорожденных или передать привет кому-то из тех, кто вам дорог».
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: снова к приветам вашим. Людмила Агафонова-Белецкая передает привет всей нашей вечерней смене. Ну, то есть, в частности, мне и Рустаму Каримову. Спасибо вам, дорогая Людмила. А Артем Сорокин, любимый ваш ведущий, точно появится в нашей студии сразу после полуночи. Дождитесь. Михаил Владимирский пишет: спасибо за позитив. Михаил, спасибо вам, Полиночке Константиновне, большой привет. За помощь, поддержку, ценные советы. Большое спасибо. И спасибо Русское радио. Спасибо вам, дорогой Михаил, доброго вечера. Николай Попов всем привет передает. Коле, вам доброго вечерка. Также прекрасного настроения желаю Павлу Кучерову. Сегодня день десертов, и это очень много всяких разных вкусностей, мороженое, которое любят и взрослые, и дети. Причем в нашей стране его едят на улице в любое время года. И это действительно просто праздник. Большой привет друзьям, всем желаю хорошего настроения. Павел, вам еще раз всего хорошего. Большой привет Ивану Лебедеву. Вань, вам доброго вечера, и пусть все будет замечательно. Надежда Миронова просит поздравить Котовых Ольгу и Александра из Лежнего с днем рождения. Желает крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. Целую, обнимаю крепко. Наденька, вам всего хорошего также. Пусть все у вас будет замечательно. Анастасия Годунова всех с Покровом поздравляет. Всем желает хорошего настроения и прекрасной погоды. Настя, вам тоже большой привет.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: песня на русском. На столе лежат ключи,
1: говорят, уже не жди. Всем привет, это Дмитрий Колдун, и вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

друзья мои, надеюсь, извиняться не придется. В каждом доме пусть царят мир, любовь и взаимопонимание. Татьяна Сметанова пишет: «Привет, Русское радио, слушаем вас постоянно. Хочу передать пожелание счастливого пути Сергею, который нас возил на концерт группы Кино. Всем приятного вечера». Да, Танечка, я вас понимаю абсолютно, потому что хороший водитель – это уже половина праздника. Соника поздравляет дорогую мамочку Леночку с днем рождения. Здоровья, счастья тебе, очень тебя люблю. Александр желает спокойной ночи жене Виктории, которая спит в соседней комнате, а я ее люблю очень-очень. Ну что, Саша, Вик проснется с утра пораньше, кто-то ей обязательно расскажет, какой вы славный романтичный парень. Макс Иванов огромный пламенный привет передает жене Леночке, дочкам Настеньке и Марусе. Максим Истушина, вам большой привет и самого доброго вечера. А я хочу пожелать доченьке Лизочке Максимовне из Ростова-на-Дону спокойной ночи. И пусть ей приснится котик, щенок или лисенок. Мама и папа тебя очень любят. Вот сразу чувствуется знание вопроса. Даже сны родители заранее программируют, и в этом чувствуется искренняя забота. 916-003-105-7. Пишите, еще успеете отметиться до окончания часа.

0: Реклама на русском.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Слышали? В Гемотест рухнули цены. Скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
5: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
6: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
7: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
9: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
10: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя. Научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
11: Антенна Телесемь. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Телесемь. Отдыхайте с нами. 12+.
12: Отдых, выходные.
13: И тут появляется...
14: Следственный комитет.
15: Следствие зашло.
14: Как?
13: Так.
15: Без стука.
13: Ты кто?
14: Спокойно.
13: Это все очень важно для расследования.
15: Скамейка запасных.
14: Ты агент под прикрытием.
12: По особо интересным делам.
15: Новые серии.
13: Ого.
15: А ты видела?
14: Нет.
13: Ну тогда иди и смотри.
15: В четверг в 18:10.
14: Ты бы как это назвал?
15: Вечерний детектив.
13: Где?
15: На канале ТВ-центр.
14: Хорошо, товарищ майор.
15: Возрастное ограничение 16+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
16: 12+.
17: Чего только не делал. И все равно не сделанного целая куча осталась. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
0: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов. «Не скучай».

0: дорогие мои. Я надеюсь, вы не сомневаетесь в том, что русская всегда топит за ваше хорошее настроение, за каждого из вас. Алина пишет, что передайте привет маме Наталье в Мичуринск. Я ее очень люблю, скучаю, скоро приеду в гости вместе с внуками. Рудик пишет, огромный привет моим друзьям с Кавказа, Надюшке, Марии. Большой привет, Ириночке, люблю тебя. Русская, вы просто супер, спасибо. Вадим сообщает, прошу передать привет подстанции скорой помощи в город Химки, всем нашим коллегам, в частности, бригаде 105, фельдшерам Екатерине, Любе. От Вадима большой привет. Делаем нашу любимую работу, слушаем русское радио. Время проходит с вами быстрее и энергичнее. Спасибо. Дорогой Вадим, вам огромное спасибо за ваш труд. Я уверена, что девушки-фельдшеры и Катя, и Люба сегодня ночью смогут как-то поспокойнее себя чувствовать. Не будет много вызовов. Берегите себя, дорогие мои. Спасибо еще раз. Соня Капиш, поздравляю дорогую мамочку Леночку с днем рождения, любви, счастья и всего самого хорошего. Всех новорожденных с главным праздником, всем влюбленным большой любви. За стол заказов спасибо.
1: Стол заказов русского радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Операторы связи ответили на просьбу Минцифры отложить блокировку звонков без маркировки от банков. Участники рынка заявили, что готовы довериться регулятору, однако подчеркнули, что пока от самих финансовых организаций никаких предложений не поступало. Операторы обещали с середины октября блокировать массовые вызовы банков, которые не заключили соглашение о маркировке. Сегодня Минцифра попросила перенести сроки до ноября. Ранее банки говорили, что не хотят оплачивать каждую попытку звонка. Страховщики обсуждают с Центробанком расширение тарифного коридора по ОСАГО. Газета «Коммерсант» пишет, что хотят прибавить еще 20-25%. Страховые компании утверждают, что такие меры необходимы для снижения убыточности. Во многих регионах она уже превышает 100%. По мнению участников рынка, расширение коридора позволит им увеличить сборы, а расходы на высокоаварийных водителей не будут перекладываться на всех. Совет Федерации предложили проверять больничные из частных клиник. В Комитете по бюджету заявили, что пациенты должны будут подтверждать листки нетрудоспособности в государственных медучреждениях по месту прикрепления. По мнению авторов инициативы, это позволит усилить контроль за расходованием денег на оплату больничных. В следующем году максимальный размер выплаты по больничному достигнет 8 тысяч рублей в день. Российские ученые выяснили, что кошки чаще собак набирают лишний вес. Сотрудники Петербургского госуниверситета ветеринарной медицины проанализировали данные свыше 10 тысяч питомцев. Треть из них страдают ожирением, причем на кошек пришлось свыше 56%. У собак эта доля не превышает 45%. Главными причинами лишнего веса у животных исследователи назвали бесконтрольное кормление и низкую физическую активность. На этом пока все. Далее в эфире Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Ох, да, дорогие мои, судя по всему, мои кошки всегда будут стройны и прекрасны, потому как только наступает заветное время 5 утра, тут же начинаются у нас гонки по вертикали, токийский дрифт и прочие активности, о которых, в общем, ты даже не подозревал. Кажется, эти кисоньки двигаются со скоростью, 300 километров в час примерно. Но если учесть, что квартира у меня совсем небольшая, то тут от стены до стены, из комнаты в комнату, захватом кухни, коридора и прочих прилегающих территорий, ух, насколько быстро и красиво. Я надеюсь, что мы с вами вот так же быстро пронесемся до окончания рабочей недели и будем классно отдыхать в эти выходные. Филат Пекерас подхватывает музыкальную эстафету. Впереди Иванушки Александра Воробьева. На русском. Доброго вечера всем еще раз.

И еще раз доброго, дорогие мои. Если этим вечером скучно, грустно, некому лав впадать, ну, можно, конечно, как вариант, всегда русское погромче включить, но лучше завести пушистого друга. Причем кошек заводят гораздо чаще, а вот собаку заметно меньше, потому что с ними гулять нужно, а погода у нас ух! И оказывается, мы и братья наши меньшие очень даже похожи. Животные, так же, как и мы с вами, начинают терять уровень активности с наступлением осенне-зимнего периода, начинают больше есть и, соответственно, набирают лишние килограммчики на своих кошачьих и собачьих талиях, если они у них есть, конечно. Ну что, давайте будем следить за собой. В компании русского это совсем не сложно.

знаете, о чем сейчас подумала? Главная задача каждого парня заключается в том, чтобы остаться рядом с любимой в тот момент, когда она о нем мечтает. Потому что у нас, девчонок, настроение, знаете, переменчивое, меняется как погода осенью. И вот только что ты о нем мечтала, а потом уже бамс и перестала, мечтаешь о ком-то другом. Или вообще хочешь купить новые туфли или маленькую собачку. Марго подхватывает музыкальную эстафету на русском. Всем доброго, оставайтесь постоянно в выборе радиостанции.

этот парень, если начинает что-то сначала, то это начало все равно как бы является продолжением, потому что его музыкальная история началась без малого 2 десятилетия назад, и с тех пор летит вперед с головокружительной скоростью. Это я про Мота, конечно. Сейчас у него грандиозное сибирское приключение продолжается. Смотрю в соцсетях и понимаю, что да, полотенце вверх, палочки вверх, Хогвартс. Примерно так это звучит и выглядит. У него август, даже в разгар октября. Но мы с вами остаемся здесь, на русском, слушаем любимые песни. У нас тоже по-летнему тепло. Наслаждайтесь.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Антенна Телесемь. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале года. Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Телесемь. Отдыхайте с нами. 12+.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
7: Дайте мне точку опоры. Хочу просто постоять. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Ох, дорогие мои, если бы можно было сейчас прям выбрать какое-то чудо чудесное, то я хочу большой капучино, один шоколадный торт, а еще вот так по щелчку пальцев оказаться прям дома. Можно это как-то организовать? Я уверена, что коллега мой Артем Сорокин, который, кстати, только что пришел и радостно мне сказал, а ты знаешь, там дождь, тоже выберет что-нибудь чудесное этой ночью для всех вас. Тем, привет. Ох, да-да-да, Тем, я тебя вывел, не тот
1: привет,
0: микрофон,
1: привет,
0: вот я тебе говорю. Надо торт, капучино и домой.
1: Это правда, отдыхать пора. И вообще, насчет чуда я тебе хочу сказать. Ты вот упомянула возможность зайти где-то и выйти. Я вот как раз вспомнил, есть такой классный фантастический фильм, сериал один. А там, значит, была возможность, имея магические предметы, ты, значит, имеешь предмет, заходишь в одну дверь, а выходишь где-то в другой двери. Вот представь, ты сейчас выходишь из студии Русского радио, а выходишь где-нибудь в любимой гостишке, скажем, в Турции.
0: Да.
1: Понимаешь?
0: Вполне было бы
1: неплохо. А в Турции вышел в дверь, вышел где-нибудь в Рязани. И по своему желанию, представляешь, вот если бы была такая возможность, я думаю, что этой ночью мы пофантазируем, что было бы, если бы.
0: Я думаю, что многим нашим слушателям такие мечты и фантазии придутся по вкусу, потому что все-таки заканчивается рабочая неделя, все действительно подустали. И потом, по-моему, эта неделя, она первая, когда вот такая осенняя осень наступила прямо. И я лично не готова к этим дождям и к этой промозглой погоде. Очень хочется, чтобы верните, как было, пусть будет 52 августа.
1: Ну вот буквально через мгновение начнется 15 октября, а 15 октября солнышко, Николай Басков, ему сегодня 50, понимаешь, 15-го, поэтому любые дожди Николай Басков испарит. Сегодня все будут про Николая Баскова говорить.
0: Хорошо.
1: То есть завтра. Через 13 минут.
0: Ну да. Тем, я уверена, что у тебя, как всегда, все пройдет здорово и максимально чудесно, а я, друзья мои, прощаюсь.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В этом выпуске о наиболее заметных событиях минувшего дня. В правительстве заявили, что ситуация на топливном рынке России значительно улучшилась. Как сообщил вице-премьер Александр Новак, для объектов топливно-энергетического комплекса усилили защиту от беспилотников, а некоторые нефтеперерабатывающие заводы запустились после ремонта. Зампред правительства сказал, что к концу года Россия займет свыше 10% мирового рынка дизеля, если увеличатся поставки за рубеж согласно договоренностям с США. Аналитики Центробанка ухудшили прогнозы по ключевой ставке и курсу рубля. Ожидается, что инфляция в нынешнем году превысит 7%, а возвращение к цели в 4% произойдет лишь через 3 года. На этом фоне средняя ключевая ставка прогнозируется на уровне 14,5% годовых. Российская валюта, по мнению экспертов ЦБ, будет дешеветь. В следующем году средний курс составит 90 рублей за доллар, а потом 95. Крупный бизнес предложил доработать налоговые изменения в составе бюджетного пакета. В частности, Российский союз промышленников и предпринимателей возражает против введения нового налога на сверхдоходы для отдельных отраслей. А еще просят постепенно вводить прогрессивную шкалу НДФЛ на пассивные доходы. И не навсегда. Кроме этого, бизнес не согласен с идеей ввести 22-процентный налог на прибыль личных фондов. В пути РПЛ Кубка России по футболу продолжается четвертый тур. Московская «Динамо» победила «Ахмат» со счетом 2-1. С таким же результатом «Зенит» обыграл махачкалинская «Динамо». ЦСКА разгромил «Ростов» 4-0, а «Балтика» выиграла у «Крыльев Советов» 2-0. Программу тура завершат сегодня матчи группы А. «Рубин» встретится с «Оренбургом», а «Родина» со «Спартаком». На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

имеют точно много общего. Ведь что такое любовь, друзья? Это ожидание встречи, ожидание чуда, ожидание второй половинки. И четверг — это ожидание. Ожидание пятницы. День, когда страсть уже разгорелась, но праздник еще впереди. Так что да, между нами любовь и между нами четверг. Сегодня 15 октября. Красивое число 15. Классное число. Сегодня все должно быть на 5 баллов, я считаю. И как здорово, что мы с вами вот прямо сейчас, прямо здесь, на волне Русского радио. Меня зовут Артем Сорокин. Ближайшие часы готов вращать наш музыкальный калейдоскоп, доставая самые лучшие, самые волшебные музыкальные кристаллы. Начнем мы с Филиппа Киркорова. «Жестокая любовь» в продолжении темы любви. Всем большой привет!

0: Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
1: Из двух предлагаемых вариантов я всегда выбираю третий. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Макар, «Между мной и тобой» на русском радио. Ох, сколько лет этой песне? Больше 25 точно. Страшные цифры. И, кстати, знаете, о чем я думаю, когда слышу такую вечную классику на русском радио? Вот часто в те года, когда музыканты и композиторы писали песни, они даже и не думали, что их музыка будет звучать спустя столько лет. Ну, так чего там сочинили за ночь, за две ночи, а оно уже звучит четверть века на русском радио. О чем эта мысль? О том, что в жизни так тоже очень часто бывает, какие-то незначительные изменения приводят к очень значительным переменам. Ну, с кем-то начал переписываться, а в итоге лучший друг в твоей жизни. Ну и так далее. А чего всем нам и желаю? Больше приятных изменений, меньше неприятных изменений и, конечно, больше хороших новостей. Как же хочется хороших новостей. Надоели плохие новости, правда, друзья? И лучшие песни этой ночью, этим утром ставлю я, Артем Сорокин, в продолжении Артикасти на русском радио. Модный поп.

0: Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
1: 12+. Жена умеет упаковать чемодан так, что туда помещается вся ее жизнь, моя жизнь, и еще немного места для сувениров остается. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

классная новинка на русском. Не молчи, Иракли. И пожар, о котором он спел, устраивать точно не нужно. Взгляни только за окно. Желтые, красные, оранжевые листья нашей замечательной осени. И стало сразу все красиво. И сразу стало веселей. Ведь листья рыжие на ветках похожи на 5000 рублей. Это точно. Листья оранжевые похожи на 5000-ную купюру. Вот жаль, что деньги на деревьях не растут. Правда, друзья? Хотя есть же там какое-то денежное дерево. Но так или иначе, пусть эта осень будет тем самым временем, когда траты присутствуют, траты, может быть, растут, но и прибыток какой-то тоже появляется. Искренне я, Артем Сорокин, этого желаю.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: Мы с вами этой ночью, этим утром, где-то уже вечером, где-то еще вечером быть в одиночестве не собираемся, хотя в одиночестве тоже есть своя неповторимая эстетика. Прочитал я тут новости, как житель Самары пешком один добрался до Кавказа. В кармане у него была 1030 рублей. Значит, рассказываю. Житель Самары отправился в одиночное путешествие с минимальной суммой денег в кармане. Его цель — пройти как можно больше километров, познакомиться с новыми людьми и посмотреть красоты страны. Раф, так парень называет себя в соцсетях, ну почти как напиток, Раф уже дошел до Кавказа и встретился с теплыми традициями жителей Дагестана, Чечни, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии. 22 сентября Раф опубликовал пост, с которого началось его большое приключение. У путешественника была, как и сказал, всего 1030 рублей, рюкзак за плечами и огромное желание найти себя в дороге. За 23 дня парень успел пересечь Самарскую, Ульяновскую, Саратовскую, Волгоградскую области и, наконец, добрался до Северного Кавказа. «Я вышел из дома, у меня в кармане было ноль. Ни одежды, ни куртки, ничего. Теперь я стою на Эльбрусе. Это все ваша заслуга», — говорит Раф. «Я всех помню, всем благодарен. В мире много добрых людей». Классная история, отличная история. Желаем Рафу найти себя в путешествии и добраться до той точки, куда он хочет идти. Интересно, а в Вологде он был?

0: Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
1: С годами все больше разочаровывают цены, зеркало и анализы. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
0: Русское радио. Золотая история. Шура. Отшумели летние дожди.

некотором смысле поиск виноватых в отношениях, как мне кажется, штука бессмысленная, хоть и самая очевидная. Почему бессмысленная? Ну, потому что да, правда будет найдена в процессе разборок, но прибавится ли счастье от этого в паре, далеко не факт. Как сказал один неглупый человек, отношения дороже правды. А когда мы выбираем правду и делаем ее дороже отношений, это уже проблема может потом наступить. Час 28, столица Русской радио. С вами в одной компании. Привет еще раз от меня, Артема Сорокина. Вам желаю хорошего настроения, чем бы вы ни занимались в данный момент. В дороге, или на работе, или отдыхаете, или только просыпаетесь. Пусть все будет классно сегодня.

остаться как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Реклама на русском.
1: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+. Мой план на понедельник. Ждать пятницу. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

нет некрасивых людей. Все красивые, все особенные, все какие-то интересные, уникальные. Нет некрасивых людей, это точно. И пусть же рядом с вами будет человек, который будет считать вас самым красивым или самой красивой. Так, уже в следующем часе у нас марафон комплиментов, приправленных капелькой лести. Ну и что? Лесть в разумных дозах, она может быть иногда даже и полезна. Все это, конечно же, в стали заказов Русского радио. Будем с вами общаться, делиться новостями, как у кого дела, кто что делает, кто куда едет, или не едет, или работает, или отдыхает. Ну, в общем, все это уже скоро. Меня зовут Артем Сорокин, я рад быть с вами. Ну, а прямо сейчас послушаем такую мотивирующую песню на участие в стали заказов. Джонни, «Комета». Перелетаем в стол заказов.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Русское радио. Это родные нулевые.
1: Твой малыш растет не по годам и уже читает по слогам.
0: Крылатые десятые.
2: Я и не знала, как люблю дождь, туман в городе моем серый.
0: Восходящее, настоящее.
3: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
0: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Кто бы что ни говорил, а стол заказов — это синоним любовных писем. Но мы тут, по большому счету, собираемся в любви признаваться, правда, друзья? Говорить что-то хорошее нашим людям, любимым и родным. И, кстати, хороший анекдот я прочитал про любовь, максимально короткий. Что ты больше любишь, меня или суп? Первое. Слушайте, кому угодно или к чему угодно можно признаваться в любви в нашем столе заказов. Да хоть к супу! Пишите. +7 916 003 105.7. Меня зовут Артем Сорокин. В этом часе я с вами. Читаю, ставлю, ну и так далее. Русское радио. Передайте привет Дмитрию, уехавший на такси в Уральск, Саратов, на вахту, в Москву. Сообщение от Натальи. Артем, привет. Рада слышать. Спасибо за эфир. Людмила из Уссурийска пишет. И, конечно же, пожелание доброго утра Уссурийску. Пусть это день будет наполнен сюрпризами, яркими моментами. Пусть все задумано легко сбывается и каждая минута радует. Хорошего дня всем. Слушайте русское радио и все будет хорошо. Продуктивного четверга. Своим пациентам желаю здоровья и удачи. Люд, ну, пожелание классное. Единственное, я вот подумал, что ну не всегда каждая минута радует. Бывает, что сидишь на ночной смене или работаешь, и голова, например, болит. Не сказать, чтобы это радовало. Но если что-то не радует в данный момент, пусть это скорее закончится. Не хорошее закончится, а начнется хорошее.

0: новая песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
3: Зачем

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Мальчишки и девчонки, тара-тара-та-там, а также их родители, конечно же, пишите в стол заказов на русском радио. Всем большущий привет. Еще раз Артем Сорокин меня зовут, и я читаю ваше сообщение. Мама Олеся пишет: а у нас первый снег. Привет русскому радио и моим деткам Арише, Ульяшке и Артему. Мама Олеся. Ну, я надеюсь, не в Сочи. Было бы забавно. Но вообще, первый снег, это, конечно, я не знаю, это не трагедия, это событие. Но, с другой стороны, а чего грустить-то? Может быть, через неделю будет плюс 15. У нас всякое бывает сейчас. Погоды такие переменчивые. Всем доброго утра, хорошего рабочего дня, улыбайтесь чаще. Это написал или написала Гламур. Дальше. Здравствуйте. Передайте привет от Мелитополя Вите из Ростова и Сереге из Волгограда. У нас крутая компания. Заранее спасибо. Привет, Юля. Я люблю тебя. Мы скоро увидимся. Сообщение написал Ян. Пишите и вы. Плюс 7 916 003 105 7. Пишите в наши мессенджеры. Например, Макс.

всем поскорее вернуться домой уже. Ну а если пока не дома, пишите. +7 916 003 105.7. Передавайте приветы близким, родным, любимым людям. Светлана Аржанцева пишет: доброе утро, Артем. Передаю привет лучшим коллегам Анне Рауткан и Наташе Вдульдургу. Всем отличного и позитивного денечка, замечательного настроения, любви и мирного неба. Пусть мечты сбываются. Светлана из Забайкалья. Артем, приветствую. Денис пишет: мы трудимся, зима постепенно приходит, температура ночью -7 уже. Передаю привет всем слушателям и в мою любимую Карелию, город Петрозаводск. Отдельный привет, на связи Дэн. Дэн, очень я полюбил, кстати, Петрозаводск в прошедшие пару лет, и уже и в 26-м году было, и в 25-м году, и Петрозаводск я тоже полюбил, так что мысленно я с вами и считаю, что Карелия — это, ну, какая-то отдельная наша жемчужина. Людмила пишет: Артем, привет, доброй, прекрасной ночи, с Днем Ангела сегодня, поздравляю твоих коллег Мишу Набокова, Диму Лебедева, Диму Морозова, Ивана Соловьева, ну и, конечно, с золотым юбилеем Николая Баскова. Да, Николаю Баскову сегодня 50. Это грандиозно. Всем любви и успехов, пишет Людмила. Здоровья, горячий привет передавай утреннему ведущему новостей и нашим, конечно же, русским перчикам. С любовью, ваша Людмила. Стол заказов на русском продолжают Иванушки. Смотрю, что еще есть. Мария пишет: хочу поздравить Николая Баскова с юбилеем. Желаю ему здоровья, счастья, полных залов, зрителей, всегда аншлагов на концертах, вдохновения и много новых песен. Коля, мы тебя любим!

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: На связи Татьяна Николаевна. Поздравляем Магадан с покровом снега. А нам, жителям этого города, держаться и пережить эту погоду сегодня. А вам-то в Москве хорошо, тепло, пишет Татьяна Николаевна. И нам нужно тепла тоже. Хорошего дня всем. Татьяна Николаевна, я посылаю вам мысленно тепло в Магадан. Надеюсь, что магаданский климат услышит меня. Смотрю, какая у нас сейчас погода в Москве. Плюс 8. Дождь льет весь вечер просто без остановки. Ну, кстати, некоторые люди считают и говорят так: да уж лучше снег, чем дождь без конца. Так что, ну, в общем, хорошо там, где нас нет. Ангелина Ежова пишет: «Русское радио, передайте привет Ане и Карпули, спасибо». И чуть позже Ангелина написала: «Нас пропустили, очень жаль». Ангелина, не пропустили, мы тут не пропускаем. Так, смотрю, что еще есть у нас, листаю страницу ВКонтакте. Ян пишет: «Сегодня день рождения и юбилей у Николая Баскова». Ну, конечно же, мы помним, что юбилей у Николая Баскова. Я вообще, по-моему, год назад начал говорить, что у Николая скоро юбилей, он готовится, и концерт. Ну, в общем, много всего планируется. Мы, конечно же, Николая поздравляем и будем поздравлять в течение всего сегодняшнего дня. Тимур пишет: «Выбирай, что по душе, как и наших музыкантов». Тут какое-то общение у нас идет, в общем, на странице ВКонтакте. Елена Русина: «Артем, доброй ночи. Продолжаем плыть по волнам русского с удовольствием, ведь здесь работают хорошие ведущие и много отличной музыки. Всем позитива и добра». Елена, Екатеринбург, спасибо.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Не знаю, почему мне пришла эта мысль после песни Димы Билана, что у слова «бегу» и у слов «бегуди» как будто однокоренные, похожие, в общем, части. Хотя, в общем, я понимаю, что это полная ерунда. Но, тем не менее, забавно, забавно. Светлана пишет, Светлана Перова, привет, Артем, привет всем, кого ночь вдохновляет. Вы классные, Русское радио, всего вам самого лучшего, написала Светлана в Одноклассниках. Светлана, мы с вами на одной волне, ночной волне, и это прекрасно. Здравствуйте, передайте привет из Мелитополя, Вите из Ростова, Сереге из Волгограда, у нас крутая компания, заранее спасибо. Меня зовут Сергей, передайте привет Вячеславу, так, заранее спасибо. Доброй ночи, Мариника и Зина передают привет от лица магазина «Клад Мармелад» на Арбате в Москве. Мы слушаем Русское радио весь день, спасибо за такую возможность. Хотелось бы поделиться мармеладом со всеми слушателями. Мариника, ну, я думаю, что вы тут дали дрозда, как говорится. Сейчас приедут и просто весь магазин разнесут. Я думаю, что тут нужно быть поаккуратнее. Хотя я к вам заеду, мармелада поем точно.

Немножко обволакивает стол заказов. Это значит, что он уже завершается. Полторы минутки еще я почитаю приветы, а потом мы окончательно с вами ныряем, вновь ныряем в океан с музыкой. Смотрю, что есть у нас, например, на странице ВКонтакте. Привет, Артем. Привет, любимому русскому радио из Забайкалья, город Чита. У нас сегодня выпал первый снег, пишет Яна Вологдина. Мой сын Коленька с понедельника начал свою трудовую деятельность. Первый раз пошел в детский сад. Забавно. Малышу 1,6. Пожелайте нам удачной адаптации в саду. Яна, желаем вам удачного детского садика и пусть все будет хорошо. Без всяких разных проблем. Так, есть сообщение от Екатерины. Всем доброго утра. Передаю привет своей подруге Алине в город Спасск Дальний, которая сейчас находится на парах в колледже педагогическом, и поздравляю всех с Днем сельских женщин. Да, сегодня, кстати говоря, интересное, необычное событие. День сельских женщин. Много ли таких? Много. Страна у нас очень большая, крупных городов много, а сколько живут в некрупных городов, сколько живут в провинции, в деревне, в совхозах, в поселках городского типа. В общем, всем сельским женщинам большой привет и отдельное спасибо, что слушаете нас в вашем любимом месте, где вы живете. Все, друзья, стол заказов на этом завершается. Все, кто хотел сказать, передали приветы. Меня зовут Артем Сорокин. Дальше обещаю вам океан музыки. Никуда не уходите.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.